0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея з сэнсы панядзелка 31 жніўня.
4: Чаго чакаць школьнікам ад новага навучальнага года?
6: Из оксфордских, итанских и других всяких частных дорогих школ надо обязательно взять эту сложную, неудобную, требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника.
5: Лукашенко наведал Путина. Что там было?
7: В эскалации он докладно не зацикавлен. И я думаю, что он был бы не супрать, коли бы война была скончена за нас.
4: Тиск ти перамовы. Коли дым силы синхронизуют позиции.
8: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
9: Откуда мы это знаем?
8: Ну, я уверен.
9: Шесть лет прошло, Артем. Ну, что же, велизарная колькость не будет.
8: Никакая частка не вернется. Частка вернется.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Да, вот тут же он сказал, что, значит, на очень простой вопрос, совершенно арифметический, как в младших классах оказалось по 38-40 учеников, он сказал, что это мы так плавно переходим от двухсменного режима работы к односменному, да. Ну, это отличный способ перейти, да, я думаю, что мы так плавно решаем проблему все-таки дефицита учителей, которые куда-то из школы деваются, несмотря на то, что Иванец считает, что в некоторых районах закрепляемость достигает 95%, да, в некоторых, а в некоторых, видимо, не достигает, да, и как много тех районов, где достигает и где не достигает, ну, в общем, хотелось бы как-то это немножко раскладку, да, и, знаешь, можно долго обсуждать это все, но учиться в классе, где 40 детей, в общем-то, невозможно. Возможно. Один учитель не может учить 40 учеников. Это сложно, физически невозможно и довольно бессмысленно. Поэтому, если у вас в школе пока не получается, да, ну, две смены – это выход. Или в другую школу отправляется ребенка, где есть возможность... какое-то разумное количество. Я, слушай, помню типовой школьный класс по размерам. У нас там было там максимум 24-25 человек, да, и туда еще 15 физически плохо бы поместилось, да. Ну, им просто нужен там стол, стул, как-то кислород какой-то, наверное, да. Ну, я могу понять всех родителей, да. Вторая смена – это плохая идея. Но 40 детей в классе просто так невозможно учиться. Вот как-то так. Да? И опять, ребят, ну вы же как-то математически это все просчитываете до. Тогда готовьте родителей заранее. Составляйте опросы, выясняйте, как этим конкретным родителям, на что они согласны, на вторую смену или, извините, на 40 детей в классе. Я не знаю, что выбирать в таком случае. Да? Вот вас будут плохо учить или вас будут плохо учить во вторую смену. Все такое вкусное. Да. В общем, знаешь, с коммуникациями с гражданами у него не очень хорошо, да. Примерно как у Барановичской школы, которая там, да, даже девочку с завивкой и с таким с полухвостиком, да, раскритиковала, сказав, что нечего, да, гульку и косичку.
1: Слушай, ну, здаецца, может быть, ну, у лепших традициях, вон, як у британских там вот школах, колледжах ходят все ж так само, там, те, в каких-нибудь Оксфордах тех же самых, ну, вот, прихоже, что выглядая, дисциплинуя, доведал, может быть, дисциплинованные дети, больше схильные.
0: Да, слушай, вот из оксфордских, итонских и других всяких частных, дорогих школ надо обязательно взять эту сложную, неудобную, требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника, да, который там бегает, прыгает, ест борщ в столовой, да, и он при этом должен выглядеть вот почему-то как оксфордский, значит, мальчик, который, у которого там, может, еще и гувернантка какая-нибудь имеется, да, и костюм этот у него явно не один, вот, и традиции совершенно иные. Ну, давайте возьмем самое сложное и геморройное. А давай, слушай, как у британской королевы в парламент надо будет в шляпках только ходить, да? Вот как красиво, когда к британской королеве идут, все дамы в шляпках, да? И сразу видно, слушай, к британской королеве идет, да? Или вот на прием Лукашенко. Вот пусть все дамы будут в шляпках. Мне кажется, что это очень мило. Вот. Ну, на остальным вряд ли так покажется, да? Ну,
1: а вообще мужчины, которые идут, должны быть с усами.
0: Подожди, с усами у нас есть уже мужчина. Зачем нам второй мужчина с усами?
1: Ну, так все так уже, что же...
0: Вот уж вы, мужчины с усами, сложно с вами.
1: Ну, вот такое бачение. Коли казать про... Здается, там еще так само тема была про заробки наставников. Вот что с заробками наставников не так? Вот сдавалось, я к тому не кажу, что ну все ж в порядке, можно заработать $1000.
0: Ну, хорошо, если можно, да. Слушай, ну, вообще все обсуждения, значит, зарплат в Беларуси, они сводятся к тому, что где-то еще хуже, да? А что вы хотите, да? Раньше мы вообще по $20 получали, да? Раньше мы все без доноров работали. А в Польше вообще он тут, знаешь, пенсионер бывало, надо ему купить, понимаешь, от гипертонии таблетку, да? Он сидит с шапкой, деньги просит. Ну, у пенсионеров в Польше от гипертонии, от хронических заболеваний таблетки бесплатные, ну, неважно, да? Главное по телевизору, чтобы рассказывать так, чтобы тебе твоя тысяча казалась просто манной небесной, да? Ну, весь вопрос в том, готовы ли люди массово поступать и заканчивать педы, чтобы идти и получать эту самую тысячу, работая с 40 детьми, значит, вот это вот обеспечивая внешний вид подходящий, орфографический режим, значит, кучу требований, все эти милитаристско-патриотические штуки, да, ну вот, ну, получается, что недостаточно, да, ну вот... Как-то так. Можно увеличивать закрепляемость, а можно платить больше, а можно пугать сильнее. Ну, вот догадайтесь, каким путем идут эти товарищи. Все обсуждения зарплат в Беларуси, я несколько таких текстов прочитала за последнее время, они все сводятся к убеждению в том, что, слушайте, это еще большая зарплата. Это мы еще вам переплачиваем, да? Вы еще тут повыступайте, да? Так мы вам еще меньше платить станем. Ну, никто не собирается платить больше. Таких возможностей, ресурсов нет.
2: Заробки настаўнікаў адны з самых нізкіх у бюджэтнай сферы, кажуць эканамісты. Пры гэтым агулам заробкі па краіне растуць. Ці ёсць мяжа? Працягваюць міцер Лукашук і Вольга Лойка.
1: Буквально на минулом тыдні мы абмяркоўвалі навіну про тое, што сярэдні заробак у Беларусі у ліпені вырас да 3172 рублёў. На што людзі падчас абмеркавання ў сацыяльных сетках, асабліва ў рэгіёне, пачалі пісаць: «Где мои 3000 рублёў?» Дайшла справа нават да парламента так званага. Пачалі там абмяркоўваць гэтую сітуацыю, маўляў, што трэба неяк вырашаць назапашаныя зарплатныя праблемы. І адна з іх – разбежка па гэтых выплатах у рэгіёнах. Ну вот з тым, што такая сітуацыя, такая праблема ёсць, нават згодная кіраўніца Цэнтра чалавечага развіцця і дэмаграфіі Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі Анастасія Баброва. Што, праўда, цікава, потым яна кажа, што за гэтыя грошы, якія людзі атрымліваюць, ну, па ўсёй Беларусі, можна годна жыць. Ты что там не так, что с этим из заробка?
0: Слушай, ну, жить, безусловно, можно. Можно жить, даже не получая зарплату. Вон куча тунеядцев в Беларуси тоже как-то живет. Есть серый сектор, в конце концов. Живет и очень неплохо себя чувствует. Что с 3000? Ну, во-первых, это грязными. Сумма чистыми не приводится. Это минус 1%, минус подоходный 13%. В общем, реальное среднее ниже, и людей это тоже триггерит. Еще одна проблема в Беларуси, которая как раз там и обсуждается, это очень большая разница между Минском и регионами. И сейчас эта цифра, заметь, улучшается. Об этом тоже периодически пишут, правда, в основном не государственные медиа. Сейчас она где-то 35%, да, Минска со следующим по зарплате регионам. Это очень много. В Польше эта разница где-то 10-15%, а самый дальний от Варшавы регион – это как раз вот эти 30%. Это очень большая разница. Ее не должно быть. Есть много работ, действительно похожих, одинаковых. Есть ощущение общего уровня жизни, да, человек, который живет на селе, ему эти 3000 действительно могут прям сильно мозолить глаза. Надо еще обратить внимание, там еще одна претензия, когда вот мы и так вам эту зарплату увеличиваем быстрее, чем у вас растет производительность труда. С таким тонким намеком, что, ну, работаете вы откровенно херовато, да? Ну, так вот, производительность труда – это не прямая зависимость с тем, сколько, собственно, я работаю, да? Значит, если меня поставить рыть траншею и отобрать у меня лопату, то я могу там упахиваться, а производительность моего труда будет исключительно низкой. Да, она зависит все-таки от организации производства гораздо больше, от того, какое у меня оборудование, как это все на производстве организовано, а не от того, сколько именно я впахиваю и насколько я устаю. Да? И этот постоянный намек, что людям надо трудиться больше, ну, вы отнимите у него лопату, так он реально будет сутками копать эту траншею. Да? А дайте ему эскаватор, он выкопает ее моментально, и вот интенсивность его труда возросла. Да, а он, в общем-то, тот же человек с теми же возможностями. Поэтому тут много спекуляций. И действительно, разница с регионами очень большая. Именно поэтому и с качеством жизни тоже большая. Поэтому Минск вытягивает все ресурсы, как не пытаются тут кого-то закреплять на местах.
1: Комментар от глядачки под ником Гордейчик Дарья. Кошты аренды житла тем часом у Минску починаются с тысячи. Ну, рублевые, все таки, я так разумею. Навод с теми 3000 тротина будет сходить на житло. Конечно, калі кватэру ў спадчыну ад мінскай бабулі не перапала. Ну вот, праўда, тут спрачаюцца, іншыя пішуць, якія 3000, преподаватель вуза в рэгіёне 1200 на рукі не получаюць. Ну, это ўжо пра заробкі пайшло.
0: Да, да, ну, слушай, ну, не получаюць. Вот опять, видишь, на рукі сума, да? Ну, ніхто не хочет считаць грязнымі. Ну, ну, потому что это странно, да? Ты считай, сколько я могу, чем я могу распоряжаться, да? И да, цены на жилье тут тоже решают, да? Ипотека под 1% просуществует. Сколько сколько? Неделю, 10 дней? Все.
1: Тем не меньше, вот мы только что цитовали официальные известки про то, что заработок вырос там 3172, у той же час так само официальные известки. У тем же самым липене у бюджетников скоротились реальные заработки, которые различиваются с поправкой на инфляцию. И они упали на 2,9% в сравнении с червенем. И наставники у среднем отрымливали 2,738. То пока что это вот средние там.
0: А по месяцу сложно судить, да, скажешь, что там.
1: Бог там, той, кто выше из-за Бога.
0: Уходили в отпуск, получили отпускные там в июне, да, и это, ну, это как большая зарплата декабрьская, а потом маленькая январская, да, это все-таки такая чисто арифметическая штука, да. Слушай, люди в Беларуси получают мало, да, и власть вместо того, чтобы это нормально признать и сказать, что, ребят, ну, вот пока так, да, и больше будет, если мы сообразим, как бы вас организовать получше, да, вот, и других вариантов тут не придумать. Но всегда можно сказать, слушай, а мы тебе и так многовато как-то платим, да? Ну, ты приходишь с претензией, а тебе говорят, слышишь, кстати, а давай тебе еще меньше платить, да? Потому что как-то ты и выглядишь не очень, и работаешь так себе, да? А слушать тебя мы не хотим, и искать ресурсы тоже не хотим, и признавать, что проблема в нас, тем более не хотим, извините.
1: Ну, тем не менее, вот ты кажешь, что то есть подвышаться заработок еще будут, те не будут, потому что, коли поглядеть на то, кольки рабочих не хватает у вогуле по краіне. Тут была інфармацыя, што толькі на адным МТЗ не хапае амаль 1500 чалавек. І я ўжо не кажу пра сельскую гаспадарку, куды там ўжо і салдат адправляюць. Ну, звычай, як звычайна, і падле дзяцей вучні, ўсё такое. Ну, это алкабатальёны у акопы камароў карміць і ад бандэраўцаў абараняцца.
0: Слушай, они ўжо эліта нашых вооружённых сіл. Ты праслушал.
1: Ну, конечно. ВИПС СССР.
0: Да, да, да, да. Слушай, ну, повышать придется, да, дефицит есть, но ты понимаешь, что повышение этой зарплаты ведет необходимость повышения зарплат бюджетников, повышения пенсий и так далее и тому подобное. Бюджет не резиновый, и никаких хороших новостей от нашего главного спонсора Российской Федерации ожидать не приходится, да? Поэтому зарплату нарисовать можно почти любую, если включить печатный станок и забить на инфляцию, да? Но при этом получится, скорее всего, не лучше, а хуже. Слушайте, сложно с зарплатами в Беларуси сейчас? Ну, в смысле, они будут номинально, они могут вполне расти. И если вы так хотите, ну, если вы прям настаиваете, то они будут расти. Но вам это не понравится.
1: Какие выходы с этой ситуации? То есть, до чего это приведет? Не махчимо ж без конца поднимать заработки?
0: Нет, нет. Так и будет, да. Экономика будет расти значительно медленнее, чем ваши затраты на то, чтобы обеспечить зарплатой людей, которые ее должны двигать. Все больше у вас людей, которые не сами дают добавочную стоимость, да, сидят и говорят, слушайте, ну, а где моя работа на 3000, да? Ну, создай сам такое рабочее место, создай производство, вложи деньги, привлеки деньги. Ну, нет, инициатива вымывается, лучше спокойно сидеть на том же МТЗ и говорить, слушайте, обеспечьте меня работой, да? А если не обеспечит отдел маркетинга сбыт, с чем проблемы большие сейчас, да, ну, тогда я не знаю, что с вами будет, да, ну, возможно, вас переведут куда-нибудь на село, возможно, вас посадят тоже в окопы, да, надо же вас чем-нибудь занять. Учитесь зарабатывать.
2: У эфиры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Ольга Лойка. И она рассказала, чаму беларусы незадаволеныя сваімі заробкамі і чаго чакаць ад новага навучальнага года.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
2: Лукашенко наведал Путина. Что там было?
4: В эскалации он докладно не зацикавлен. И я думаю, что он был бы не супрать, коли бы война была скончена зараз.
3: Тиск ти перамовы. Коли дым силы синхронизуют позиции.
5: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
6: Откуда мы это знаем?
5: Ну, я упомню.
6: Шесть лет прошло. Артем, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
5: Никакая частка не вернется. Частка вернется.
2: Сустренимся после новинок спорту.
7: Евразум.
3: На Еўрарадыё новины спорту. Баранавічы сенсацыйна абыгралі мінскае «Дынама» 1-0 у 20-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Для сталічнага клуба гэта другая параза запар, пасля якой «Дынама» апусцілася на трэцяе месца. МЛ «Віцебск» перамог у Брэсце мясцовая «Дынама» 3-1 і зноў узначаліў турнірную табліцу. Іслач не здолела абыграць «Днепр» 0-0 і засталася другой. Нёман мінімальна перамог «Славію» 1-0, «Торпеда», саступаючы 0-2, вырваў перамогу ў «Арсенала» 4-2. Гомель перамог «Белшыну» 1-0. Віцебск перамог «Нафтан» 2-0. У заключным матчы тура «Батэ» перамог «Мінск» 2-1. Беларускі нападнік Ілля Шкурын аформіў хет-трык у 9-м туры польскай экстракласы і прынёс Катавіцы перамогу над гурнікам Забжа 3-2. Шкурын адкрыў лік на 11-й хвіліне. У другім таймі гаспадары выйшлі наперад, але беларус зраўняў лік на 91-й хвіліне, а на 100-й забіў пераможны мяч. Цяпер на рахунку Шкурына 7 галоў і 2 выніковыя перадачы ў 9 матчах. Ён займае другое месца ў спісе лепшых бамбардзіраў экстракласы і першая па суме галоў і асістаў. Паводле SofScore за матч беларус атрымаў ацэнку 9,5. Гэты хет-трык стаў для Шкурына першым з лістапада 23 года і першым у складзе Катавіцы. Крыстіна Цімановская пабіла рэкорд Польшы на нестандартнай дыстанцыі 150 метраў. Беларуска паказала вынік 16,81 секунды. Таксама Цімановская фінішавала першай на класічнай дыстанцыі 100 метраў на мемарыяле Людвіхоўскага. Былы прэзідэнт УЕФА Мішэль Платіні заклікаў кіраўніка ФІФА Джані Інфантіна падаць у адстаўку. Платіні крытыкуе Інфантіна за, на яго думку, парушэнне футбольных правілаў. Сярод іншага ён згадаў рэкламныя паўзы, 30-хвілінны перапынак у фінале і магчымую адмену чырвонай карткі. Раней ФІФА абвясціла аб планах стварыць кампанію ФІФА Forward Enterprise і прыцягнуць у яе прыватных інвестараў. Гэта выклікала незадаволенасць УЕФА і пагрозы байкоту чэмпіянату свету. Пазней Інфантіна заявіў, што праект не будзе рэалізаваны. Інфантіна ўзначальвае ФІФА з 2016 года і плануе пераабрацца ў 27-м. Выбары пройдуць вясной наступнага года ў Марокка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
7: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: На выхадных Лукашэнка наведаў Пуціна. Знешне ўсё было як заўжды. Усё тыя ж абдымкі і клятвы ў вернасці. З іншага боку, мяркуюць аналітыкі, паміж краінамі яўна ёсць ціхі канфлікт.
2: «Мы свята выконваем дамоўленасці з Расіяй», – націскаў Лукашэнка. «Нават перавыконваем».
3: А падчас сустрэчы з прэм'ерам Мішусціным, які не займаецца вонкавай палітыкай, гаварыў пра агульную праблему, якая існуе на поўдні Беларусі і на захадзе Расіі, то бок Украіну.
2: І таму не выключаюць эксперты, праблема Украіны і вайны ўвязваецца ў праблему эканамічных стасункаў Беларусі і Расіі.
3: Чым яшчэ адметны візіт Лукашэнкі да Пуціна? Як яны збіраюцца вырашаць пытанне Украіны? На тэлеканале «Белсат» пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Юрый Даркахруст.
4: Ну, наконт вырашым, это пытанне складанае, уже колькі гадоў спрабуюць вырашаць. Все с вельмі абмежаваным поспехам. Я думаю, што тут хутчэй вот можна адзначыць два фактары. Адзін фактар – гэта візіт дырэктара ЦРУ ЗША Рэдкліфа в Маскву. Пра што ён там размаўляў, ніхто не ведае, пра гэта не гаворыцца, але існуе шмат всякіх версіяў. Адна з іх – это, што ён перадаў пасланне ад Трампа на конт пэўных дзеянняў Расіі ва Украіне, а таксама варыянт дзеянняў Расіі в адносна краінаў Балтыі. каб яна проявляла стрыманасць і ў тым і ў тым. Таксама гучалі версіі, гучалі трактоўкі пра тое, што Рэдкліф перадаў Маскву ацэнкі амерыканцаў, што стан і расійскай эканомікі, расійскай арміі не вельмі добры, ну і трэба как-то мірыцца. Не выключана, што вот візіт Лукашэнкі ў Маскву это, ну, как бы пэўная рэха вот этого візіта Рэдкліфа, і магчыма Пуцін размаўляў з ім, будзе размаўляць з ім пра тэмы, которые падымаў дырэктар ЦРУ. Як па-рознаму можа быць магчыма, Крэмль вырашыў, што, умоўна кажучы, мы ўсё-такі нанесем больш моцныя ўдары па Украіне, магчыма нават ядзернай зброяй. Ну, а Беларусь адна з магчымасцяў пляцовак, з якой можна нанесці, чтобы як бы сябе менш падставляць. Я не думаю, што это тэма насамрэч, ну, але магчыма. Ці магчыма, яны пра гэта, скажам, гаварылі раней, а цяпер Пуцін скажа, не, знаеце, Александр Григорьевич, не будзем ім займацца, вот амерыканцы ўсё і тое сказалі. Вось. Тое самае тычыцца і краінаў Балтыкі. Магчыма, былі какие-то планы, магчыма, Пуцін скажа, што не, мы всё-таки это будзем рабіць, не гледзячы на тое, што амерыканцы там будуць незадаволены. А магчыма, ўсё ж такі, як бы ўспрыняў сігналы з Вашынгтона і сказаў, не, знаеце, вот мы думалі так, ну, не будзем. Яшчэ адзін магчымы сюжэт, які таксама ўвесь свет абмяркоўвае, гэта магчымая мобілізацыя, новая мобілізацыя ў Расіі пасля выбараў у Думу. Гэтыя выбары адбудуцца в другой дэкадзе верасня, то есть вельмі хутка, магчыма, будзе абвешчана мабілізацыя. Мы памятаем, што было наступствам мабілізацыі ў 22-м годзе. Гэта вышкал расійскіх мобікаў, як там іх называюць, у Беларусі. Это даволі складаная аперацыя, якая патрабуе пэўных і палітычных рашэнняў, не толькі лагістычных. Ну і магчыма. Вот это, мне здаецца, самая такая свежая, самая імаверная тэма абмеркаваць, што будзе азначаць для Беларусі расійская мабілізацыя, як Лукашэнка можа дапамагчы ў гэтым. В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі бы вайна была скончана зараз. І па вялікім рахунку, яму ўсё роўна, як, дарэчы, і Трампу, на якіх умовах. Але, як бы, ну, ёсць партнер, ёсць, он не всё можа, не всё, як бы, не всё в его силах. Ну, і я думаю, што тычыцца вот этого, вот этой заявы Келлога, ну, так, магчыма, прынамсі, у мінулым годзе, магчыма, было важна перадаваць некія сігналы праз Лукашэнку, але, ну, сёлета, калі некалькі дзён таму быў дырэктар ЦРУ в Маскве, ну, навошта яшчэ канал беларус, навошта канал праз Лукашэнку, так што я думаю, што в гэтым візіце вот этой, але ведаеце, я не выключаю, вот калі як бы впісаваць этот візіт пэўны кантэкст, то ў него можа быць амерыканскі кантэкст, но іншы. Мы чулі літаральна некалькі дзён таму заяву Джона Коула, што чакаецца вызваленне палітвязняў. Ну, па шчырасці, мы тых заяваў апошнім часам чулі некалькі, і ўжо даўно не было візіта Коула ў Беларусі, адпаведна, не было даўно вызваленняў палітвязняў, но не выключана, што сапраўды не в забаве ён прыедзе і будуць вызваленыя. І, магчыма, гэта, ну, прынамсі, можа быць тэмай размоваў Лукашэнкі з Пуціным. Зусім не абавязкова, што Пуціну это падабаецца, такая перспектыва. Мы памятаем, пэўны час таму былі, так бы мовіць, стрэлы, папярэджанні, воклікі з Москвы, ад Захаравай да СВР, службы расійскай разведкі, што Лукашэнку варта быць паасцярожней з амерыканцамі. Ну, не выключана, што это таксама можа быць тэма, што вот як бы не надо надта шмат уступаць амерыканцам. Это шкодзіць нашым інтарэсам.
2: Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка звязвае палёт Лукашэнкі да Пуціна менавіта з папярэднім візітам у Маскву кіраўніка ЦРУ.
8: калі бы былі нейкія поспехі, напрыклад, ну яны дамовіліся па коштах на газ, ці па пастаўках нафты, ці па пастаўках беларускіх тавараў на расійскі рынак, ну пра гэта можна было бы сказаць, праўда? А так фактычна нам не перадаецца аніякай інфармацыі. Паглядзім, можа, Лукашэнка на наступных нарадах у Мінску штосьці скажа. Таму я думаю, што галоўная тэма, якую яны абмяркоўвалі, гэта была тэма вайны. Зразумела, што кіраўнік ЦРУ, які прыязджаў у Маскву, ён прыязджаў менавіта па гэтай тэматыцы, па тэматыцы вайны. Зразумела, што непасрэдна, можа, гэта не звязана, але ўсё ж такі тэматыка адна і тая ж. Спецслужбы заўсёды размаўляюць. Тое, што кіраўнік ЦРУ прыехаў у Маскву гэтым разам, а не іншыя прадстаўнікі, так скажам, нават сябры Трампа, гэта падкрэслівае, што вельмі высокія рызыкі, вельмі важныя тэмы абмяркоўваліся на гэтым узроўні, абмяркоўвалі ўжо на прафесійным узроўні. Я думаю, што аб чым маглі размаўляць Пуціна і Лукашэнка. Давайте папробуем разабрацца. На сённяшні дзень Расія не атрымлівае перамогі на лініі сутыкнення. Не удаецца ёй захопліваць чарговыя тэрыторыі ці прывесці да паразы Украіны. Як можна ажыццявіць сцэнар перамогі, які, канешне, хацеў бы ажыццявіць Пуцін, бо ён для гэтага пачынаў гэтую вайну. Тут можа быць некалькі дзеянняў, і гэтыя дзеянні мы зараз назіраем з вамі. Гэта трэба ціснуць на Еўропу, на Еўрапейскі саюз, на краіны, тыя, якія дапамагаюць Украіне пастаўкамі зброі, фінансавымі рэсурсамі, дзеля таго, каб змусіць іх змяніць палітыку.
6: Гібрыдныя атакі ў тым
8: ліку. Гібрыдныя атакі. Гэта і міграцыя на мяжы, гэта і дроны, якія прылятаюць на тэрыторыю Еўрапейскага саюза, ракеты, вось не так даўно былі на тэрыторыі Польшы. Гэта нават падпаленыя заводы. Вось апошнім часам гэта 5 заводаў на тэрыторыі Еўрапейскага саюза. Гэта і ў Літве, здаецца, была спроба, ў Чэхіі, ў Італіі, ў Латвіі, ў Эстоніі, некаторыя ўдалыя, некаторыя неўдалыя. Таму трэба змяніць настрой грамадства, каб грамадства пачало ціснуць на палітыку, каб палітыкі ў сваю чаргу мянялі сваю палітыку адносна да Украіны. Другой, ну, зразумела, лагічны сцэнар гэта зноў выкарыстаць Лукашэнку. На жаль, тэрыторыю Беларусі. Калі мы глядзім зверху на мапу, мы разумеем, наколькі стратэгічна важна размешчана Беларусь у гэтым кантэксце вайны і, ў прынцыпе, у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, калі Еўрапейскі саюз і НАТО разглядае Расійскую Федэрацыю ў якасці пагроз. І якім чынам можа быць скарыстаная тэрыторыя Беларусі? Ці праз накіраванне туда чарговы раз арміі расійскай, альбо праз выкарыстанне, зноў жа такі, да гібрыдных, нестандартных дзеянняў, ну, напрыклад, атака пад чужым сцягам. Да, калі дроны прыляцяць, скажуць, што гэта не нашы дроны, гэта ўвогуле украінскія дроны, прыляцяць з тэрыторыі Беларусі, напрыклад, на тэрыторыю Польшы, ці на тэрыторыю Літвы і Латвіі, адбудзецца атака на крытычную інфраструктуру, выбухі, і насельніцтва пачне на гэта рэагаваць. Таму я думаю, што для Пуціна і для Лукашэнкі, у першую чаргу зараз такі выклік вялікі, як яму задаволіць свайго гаспадара.
6: Тым разам, тым часам Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў, упэўнены, што Пуцін не збіраецца нападаць на НАТО. Зусім іншага меркавання прытрымліваецца прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. Ну, сапраўды, восенню чакаецца мабілізацыя ў Расіі, і вось паводле украінскай выведкі жаўнераў расійскіх могуць трэніраваць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падрапаў ці Александр Лукашэнка гатовы будзе вось да такіх прапановаў, і ці ён будзе гатовы таксама мабілізаваць і беларусаў дзеля новай аперацыі супраць Кіеву?
8: Каментуючы словы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, мы павінны зразумець адну рэч. Галоўная мэта для Расійскай Федэрацыі гэта Украіна, не Захад. Тобто перамагчы трэба ва Украіне. Я выключаю сцэнар, што Расія зацікаўлена мець паўнамаштабную вайну з НАТО. Яна не ў стане і не ў стане будзе дасягнуць нейкіх вынікаў. Але выкарыстоўваць пагрозы, дзеянні кінетычнага кібер-характара ў адносінах да Еўрапейскага саюза патрэбна. Тое, што я сказаў на пачатку, каб змяніць падыходы ў грамадстве. Бо гэта дэмакратычныя краіны. І калі, прабачце, некалькі электрастанцый будзе знішчана на тэрыторыі краін Еўрапейскага саюза, ці водаправоды будуць знішчаны, людзі пачнуць на гэта нейкім чынам рэагаваць. І Крэмль разлічвае, што рэакцыя будзе такая: змушаць сваіх палітыкаў, прымушаць, каб яны перасталі дапамагаць Украіне. Другая мета – это меньше сродков выдавать на допомогу Украине, а больше сродков выдавать на свою власную безпеку. Что мы с вами и бачим. Фактично Путину и Лукашенко, про его допомоги Лукашенко, удалось этого домахчися. Поглядите, какие величезные сродки выдает зараз на власную оборону Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия. И будем это протягивать. Да? Фактично это десятикратный взрост выдатков на оборону. Вот эти меты они будут досягать. И тут, снова же таки, Беларусь является ключевой краиной. И выкарастать Беларусь в этом контексте гибридной войны супротив Европейского Союза является стратегичной задачей Кремля. Есть частка экспертов, которые лечат, что может лепше для Путина заховать Беларусь как тыл, який забеспечивает вытворчий зброи, транзит, не ведаю, там, обыход санкций. И эта думка так само слушная. До этого часу Путин этого не робил. Але коли Путин не досягая выников на линии фронта, коли ему не удается переломить ситуацию на линии фронта, и он приходит до сценара выкористания территории Беларуси.
3: Политик Павел Латушка и политичный оглядальник Юрий Дракохруст поделились своими меркованиями на конт причин визита Лукашенко до Путина и тем, какие могли там обмерковываться. Евразум.
2: Далее у программы Евразум.
3: Тиск ти перамовы. Коли дым силы синхронизуют позиции.
5: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
0: Откуда мы это знаем?
5: Ну, я уверен.
0: Шесть лет прошло, Артем. Ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
5: Никакая частка не вернется. Частка вернется.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу. Еврорадио.рф

0: На Еврорадио новини шоу-бізу. Том Холланд увайшов у тройку найбольш касовых актеров у истории кино. Discussion Film поведомил, сукупная сбору фильмов с уделом актера перевысили 15 миллиардов долларов. Холланд обошел Криса Пратта, на рахунку фильма якого каля 15 миллиардов. Истотно повеличить показчик Холланду допомог Человек-паук Новый день. Сборы супергеройского фильма уже перевысили 2 миллиарды и 280 мільйонів доларів. У виніку актер зайняв третє місце у рейтингу найбільш касових артистів, заступивши тільки Зої Салдане і Скарлетт Йоханссон. Холланд так само став наймолодішим актером у першій десятці. У рейтингу після його розмістилися Крис Пратт, Самуель Джексон, Роберт Дауні-молодший, Том Круз і інші. Раніше стало відомо, що Холланд на «Чоловіку-павуку Новий день» може заробити більш за 100 мільйонів доларів. Для порівняння, за першу роль у Человека-павука у фільмі «Перший мстівець. Супротистояння» у 16-му році актер отримав тільки каля 250 тисяч доларів. Актер Том Фелтон, який сыграл Драка Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, пожартував, що у реальному житті зараз виглядає лепш, чим екранна версія його постарелого героя. Про гэта ён розповів виданню People, узгадуючи здымки епілогу «Гаррі Поттер і Дароў смерті. Частка 2». У фіналі фільма дзеянне переносіцца на 19 гадоў наперад. Гаррі, Рон, Герміона і Драка показаны ўжо дарослымі, калі выправляюць сваіх дзяцей у Хогвартс. Паводле слоў Фелтона, актёраў старанна вывучалі, каб уявіць, як яны маглі б выглядаць праз амаль 2 дзесяцігоддзі. Яны сапраўды правялі вялікае даследаванне, каб зразумець, як мы будзем выглядаць праз 19 гадоў, распавёў актёр. Для вобраза Драка стваральнікі ў прыватнасці вывучалі фатаграфіі трох старэйшых братоў Фелтона і яго бацькі, іх лінію росту валосся і стан скуры. Пры гэтым вынік Фелтону не занадта спадабаўся. Паводле яго слоў, дарослага Драка зрабілі даволі несправядліва ў параўнанні з Гаррі і Роном. Актёр дадаў, што яго цяперашняя знешнасць у 2026 годзе выглядае незбройна лепш, чым тая версія Малфоя, якую показалі ў фільме. Энн Хэтэуэй далучылася да акцёрскага складу працягу фільма «Дні грому». Яна сыграе разам з Томам Крузам, які вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Пра гэта паведамляе Variety. Paramount Pictures выпустить картину 2 червня 28 года. Яе знімуць для экранаў IMAX і пакажуць толькі ў кінотэатрах. Падрабязнасці сюжэту пакуль не раскрываюцца. Вядома, што Хэтэуэй выканае роль інжынера і ўладальніцы гоначнай каманды. Рэжысёрам выступіць Джонатан Левін, які зняў «Та яшчэ парачка». Круз спрадзюсуе фільм разам з Джэры Брукхаймерам і Томі Харперам. Арыгінальныя «Дні грому» выйшлі ў 90-м годзе. У фільме Тоні Скотта герой Круза далучыўся да новай каманды NASCAR, куды яго запрасіў легендарны гоншчык, які завершыў кар'еру. У карціне таксама зняліся Ніколь Кідман, Рэндзі Куэйт і Джон Сі Райлі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Ціск ці перамовы. Адвечнае пытанне, якім апошнія некалькі гадоў задаюцца як палітыкі ў міграцыі, так і беларусы, якія цікавяцца палітыкай.
0: Ціск нічога не даў. Людзі як сядзелі ў турмах, так і сядзяць, кажуць прыхільнікі перамоў.
2: Перамовы сталі магчымыя толькі дзякуючы ціску. Апелююць іншыя, якія лічаць, што выхад на волю часткі палітзняволеных акурат з гэтай оперы.
0: Дык усё ж можа час вызначыцца і сінхранізаваць пазіцыі. У эфіры Еўрарадыё гэтым сёння займаліся прыхільніца дыялогу, экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Ён прыхільнік паслядоўных санкцый.
2: Мадыраваў дэбаты Зміцер Лукашук. Давайце паслухаем, да чаго прыйшлі дыскутанты.
3: Ну я не ведаю, я гляжу на гэты так умоўны трэк польска-беларускі.
4: Тоже медленна вяло цікущую.
3: Да, паступова, ну мы бачым вынікі, там адкрыліся гэтыя памежныя пераходы, выйшаў пачобут з гавалам на волю там розных там конфигурацыях хитрых, але некие выники есть. А тут что, про что говорить?
4: Ну, магчыма, яны будуць. Тут пытанне менавіта у тым, што ўсё ж такі Европейский Союз таксама, у іх ёсць свая палітыка, ёсць Council Conclusion, дзе яны прапісалі умовы пэўныя. Зразумела, там пытанне бяспекі, але вось менавіта з Европейским Союзам зараз мяч на баку Лукашэнкі, я ўпэўнены.
5: С этим я согласен.
4: Яму 100% прапанавалі некаторыя рэчы, і ён нават на іх не ідзе. Таму застаецца ў іх іншы шлях. Ну, вось той самы ціск, пра які Змітер нас хацеў выцягнуць на гэтую размову, бо на пачатку ты сама сказала, слухайце, яны прызналі экстрэмісцкімі афіцыйныя
5: еўрапейскія медыя. Я согласна,
4: што на іх стране мяч. Ну, то бок, гэта выглядае сапраўды дзіўна, і гэта эскалацыя. І я думаю, што гэта агулам звязана на геапалітычны кантэкст. Ну, вось Дональд Туск, прэм'ер Польшы, казаў, што бліжэйшыя паўгады будуць вырашальныя, і вось гэта эскалацыя, яна, хутчэй за ўсё, яна как бы ідзе перад гэтымі паўгадамі, пару месяцаў, дзе мы пабачым, што будзе далей адбывацца. Але так ці інакш, мы што? Мы ж прапановуем проста даволі прагматычную, зразумелую рэч. Слухайце, давайце сядзем, беларусы, рэжым, дэмакратычная частка грамадства, грамадская супольнасць, там я ўпэўнены, што павінен удзельнічаць Алесь Беляцкі, як такі маральны арыентыр. Празмаўляем і прыйдзем да нейкай канфігурацыі, каб гэты крызіс, які, ну, ёсць у Беларусі, можна казаць, колькі згодна, што яго няма, ён ёсць. Па ўсіх напрамках, каб яго вырашыць, каб мы, как бы, вернуліся да таго, каб дзяржава функцыявала больш стабільна і нармальна.
3: Вось, давайте просто вот бачанне. Артём сказаў...
5: Так не звучыць са стороны. Тут, как ты сейчас говориш, вот так никогда не звучыць са стороны ні КС, ні кабінета, ні офіса. То есть, это абсолютно...
3: Это новы тренд зараз заклаў Артём. А тым не менш, вось ён зараз агучыў так вот, як ён бачыць. Як табе бачыцца вот это вот, ну, магчымае развіццё вот гэтага далейшага нейкага там дзеяння?
5: Мне трудно представить на сегодняшний день, как структуры демократических сил, оставаясь в позиционировании, что мы политическая альтернатива, что мы параллельное там, значит, экзальное государство там, в изгнании, что с ними возможен разговор. То есть на сегодняшний день мне кажется, что, во-первых, когда мы говорим, например, про... Я так понимаю, что у вас там в заголовке было, что круглый стол, и я хочу уточнить это у тебя, Артём, что это тоже, чего я не понимаю. Круглый стол планируется когда? Когда Лукашенко умирает, я так понимаю?
4: Не обязательно.
5: Сейчас?
4: Не обязательно. И не сейчас. Это когда будет с обоих сторон готовность. Это мы высказали готовность. Мы готовы хоть завтра, как говорится, да, сесть и начать разговаривать про то, как нам сохранить независимость.
3: Мы Беларуси. Это кто? Вот я так разумею, Настасья, да это у Тымлику. Кто это кто?
4: Как старый молодый бюрократ. Первый, у нас есть резолюция координационной рады, якая принята. Вот мы как координационная рада, и я ведаю, что есть заява и позиция объединенного переходного кабинета. Я думаю, что коли есть позиция ПК, яким керует Светлана Тихановская, офис Светланы Тихановской так само это потребует. Як мінімум гэтых трох структураў. Далі мы можам рухацца как бы наступным крокам, ну, пашыраць, ствараць ці тут дэлегацыю, ці кагось размаўляць, хто хацеў бы удзельнічаць у гэтым працэсе з боку дэмакратычных сілаў. Вось гэта, я думаю, што как бы наступныя крокі. Але вось гэтых трох структураў, я гэта пазіцыя, мне падаецца, яна ўжо агульная, яна сфармаваная, яна агучная. У тым ліку на канферэнцыі Новай Беларусі там была дэкларацыя ці рэзалюцыя, дзе таксама прапісана, давайце выходзіць праз нацыянальны дыялог, і ў якасці інструмента нацыянальнага дыялогу прапаноўваецца круглы стол.
0: Гэта праграма «Еўразум» і дэбаты Настасі Касцюговай і Артёма Брухана. Яны спрачаюцца пра тое, як змяніць сітуацыю вакол Беларусі і беларусаў з дапамогай перамоваў ці ціску.
3: Ну, добра, з гэтым бокам разабраліся. А з таго боку?
4: З таго боку, слухайце, мы ж не кажам, вы там за нас вырашаеце, хто ў нас будзе ў дэлегацыі, а мы будзем вырашаць за вас, хто ў вас. Не, як яны там вырашаць? Это их проблемы и их пытания.
3: Настасья?
5: Да.
3: Судячи по выразу вашего отвара, я разумею, что вы тут нечто вот приготовали такое, не вельми приемное в якости аргументов, Артем.
5: Я пытаюсь это все примерить на как бы текущую реальность, в которой мы находимся. То есть это все, ну, приятный, конечно, план. Было бы здорово, чтобы так было, чтобы вот со стороны режима Лукашенко там сказал, ну вот ты Турчин, значит, Рыженков там и вот Наташа Петкевич, ну идите подрандите с этими змагарами. Но я себе с трудом это совершенно не понимаю, зачем им это. Ну, то есть я могу себе представить, например, там, зачем до какого-то уровня снижать репрессии. Я могу себе представить, зачем освобождать людей. Я могу себе представить, ну, зачем на ряд вопросов, да, я не могу пока представить, зачем разговаривать с институтами демсилы в экзайле, Не потому даже, что там, типа, ну, они нам отвратительные, мы их не любим, они нас бесят, что, конечно, тоже правда, а потому что, а так, а что они нам предлагают? В чем их, как бы, предложение? Что, они такого, что такого качественно нового появится или изменится после этого разговора и этих договоренностей? То есть с нас, типа, с, вот, типа, сидит Лукашенко там, ну, он, наверное, так не думает, ему вообще, наверное, плевать. Ну, кто-то, кто, может быть, об этом думает, думает так. То есть, типа, режим должен освободить людей, всех, остановить репрессии, все, значит, дать вернуться всем активистам, снова создать условия для того, чтобы было много каких-то организаций гражданского общества. И появились независимые медиа. Все из того, что я перечислила, является источниками угрозы, ну, как бы источниками риска для существования этой системы. Они поранились на 2020 году. Я думаю, что они теперь будут, знаете, ну, когда это дуешь уже на воду, после того, как обжегся. Вот сейчас, и как бы взамен при этом мы должны получить что-то настолько как бы ценное, настолько что-то экзистенциально важное, способствующее выживанию вообще этой системы и страны в целом, что мы на это пойдем.
6: Заходний вектор. Той самый заходний вектор, про який ты кажешь, что вот зараз Россия подтискает, есть экономичные проблемы, есть демографичные проблемы, и они не вырашаются. Ну, не вырашаются. Привезли на початку, кого там, пакистанцев хотели привезти, не отрымалось.
5: А как демографическая проблема решается в этом
6: люди
5: случае?
6: Люди будут вертаться. Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
5: Откуда мы это знаем?
6: Ну, я уверен.
5: Шесть лет прошло, Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
6: Частка не вернется, частка вернется, плюс ты люди...
5: При очень позитивных оценках экспертов вернется 30% от тех, кто уехал.
6: Супер, уже добро. Уже добро.
5: Я согласна, люди... что это неплохо, но это не...
6: Уже добро, это этим тое, сложно... Это люди уключатся в экономику, плюс те люди, которые смогут ездить, они будут привозить гроши из Европы. Это все равно той процесс, который будет, ну, у плюс в Беларуси. Это не будет у минус. По-перше. По-другое, снесет санкции. Это, мне подается, так само вельми важно. Это и махчимость гандлю с Европой.
5: Это важно.
6: Это добрый рынок, это важный рынок. Там про технологии не кажу, бо у китайцев там я не хапаю, у них, але, ну, так само, добра, там, гандаль, технологии, что-то еще из Европы. Ну, и третье, опошнее, это все ж таки, как кажуть, ну, узмацнение суверенитету, бо коли почнутся некие процессы политичные, вот зараз супрацьстаяць прарасійскай нейкай групоўкі палітычнай, якая можа з'явіцца падчас транзіту, ну, некаму.
5: А входзіць ли еще в этот список, вот я перечислила требования со стороны демократического сообщества, прекращение участия в войне?
6: У ідэалі так, але я думаю, что калі цвяроў заглядзець на, ну, на сённяшнюю ситуацию, пакуль не пачнуцца мирные перамовы, то, ну, вось, гэтага круглага стола яго не будзе.
5: Так вот в этом-то вся і проблема, что у нас большая часть санкцій это военные санкции.
6: Ну, вось я кажу,
5: мы не можем принести за стол, вот смотри, мы не можем привести за стол, вот если вы с нами поговорите, вернутся люди в страну, вернется, как я уже сказала, по позитивным оценкам около 30%. Нет. Наверняка это сработает, что, ну, какой-то появится чуть больше доверия, какая-то часть людей действительно может вернуться. Может это повоздействовать на, ну, какие-то экономические показатели, там, на какие-то, может быть, инвестиции, хотя все равно страна рядом с двумя воюющими странами, это очень сложно.
6: Я тут, гляди, выносим...
5: Бизнес и так далее, но санкции мы не можем пообещать. Во-первых, мы их не вводим, во-вторых, мы не можем их остановить, потому что военные санкции, а Беларусь участвует в войне.
6: Анастасия, мы же ведаем, за что они вводятся. И вот тут как раз размова про то, что покуль идзе война сапраўды, вот эти военные санкции сапраўды, хутчэй за все, они не будут зняты. Я кажу, хутчэй про перыяд деэскалации. Мирных перемовов. Бо зараз подчас деэскалации, ну, вельми складана, каб махчима. Я допускаю, что режим може пайсці на некие такие политичные заходы, але хутчэй это будет звязано с деэскалацией. И вот гэтые ближайшие полгоды мы зразумеем, ці будет далі яшчэ большая деэскалация, все ж таки пойдзе эскалация, ці да деэскалации. И вот тут прапанова, яна вось менавіта под все ж таки круглый стол и перамовы, гэта под умовы деэскалацыйнага сценару. Калі адбудзецца там третья сусветная, ну, які круглый стол? Тут
5: уже ніякі.
6: Да, ну, тут уже как бы размова зусім іншая будзе. Але мы зараз кажам про сценар, калі ёсць как бы рамка, калі вогулі ідзе как бы разрадка ў рэгіёне.
5: Да, но возвращаясь к требованиям, которые со стороны демократической супольности, и при этом предложения, которые идут со стороны демократической супольности, вот если мы уже говорим про трезвый взгляд, не кажется ли тебе немного неравномерным желание вот этих вот всех вещей и предложения взамен, ну, немножко укрепиться суверенитет, ну, наверное, какие-то санкции снимут, Ну, в общем, ну, чуть-чуть получше станет, чем было.
3: С нами сегодня у дискуссии брали удел представница коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Настасья Костюгова. Дякую, Настасья. И спикер Координационной Рады, наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан. Дякую, Артем. Дякую. Дякую всем вам, кто были с нами. До встречи. Живе Беларусь.
5: Живе.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Одна хвилина застается до 6 години в Польщі, до 7 у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк. Запрошаю на раніцю з рацією в авторок 1 вересня. 1 вересня 1853 года в Варшаві народився Михайло Федоровський, фолькларист, етнограф, археолог, колекціонер. У 1913 годі в вёсці Мокрая у Костюковіцькім районі народився Масей Сяднёў, білоруський літератор, в'язень савєцьких лагерів, діяч еміграції в Німеччині і Злучених Штатах Америки. У 1928 году на Авиалейщине народился Ростислав Лапицкий, организатор и керовник антикоммунистичного подпольного Вучневского руху на Миядельщине в первые послевоенные годы. А менавіта сёння гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны, калі Нямеччына напала на Польшу, якую баранілі таксама і жыхары заходняй Беларусі.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, в Польше 6.
3: От российской атаки на Киев и Одессу есть загинулые и потерпелые. Проект белорусского совища радиоактивных отходов признали небеспечным. У Белостоку з'явится белорусская книгарня.
0: У студии с новинами Владимир Лавцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. У вынику атаки России на Киев загинули 3 человека, еще 5 потерпели, поведомляют городские улады. Так само поводили известок Киевской областной военной администрации. У Борисполя у вынику атаки пошкоджены 5-поверховый жилый дом. Вядома про 8 потерпелых, сярод их дитя. А кроме того, пошкоджено предприемство, загинул человек и еще один травмованный. Поздним вечером понеделка российские оккупанты нанесли так само по Одессе массированный удар разными сродками. Конкретных звесток об наступствах покуль нема. Город упершиню зазнал массированную атаку корректуемыми бомбами, поведомляет телеграм-канал «Украина Тяпер». До белорусских тем. Незалежные эксперты раскритиковали проект пункту похования и часового захования радиоактивных отходов, які плануются побудовать у Беларуси до 2030-2031 годов. Попередние выники незалежного анализу презентовали эксперты неурадовой организации «Экодом», американской организации «Рашений для устойливых супольностей», международной программы безпека радиоактивных отходов, а так само незалежный эксперт у радиационной безпеки и технологичной рызыках Сергей Бесараб. У цяперашнім выглядзе проект небяспечны, а якасць і паўната дакументацыі не дазваляюць аб'ектыўна ацаніць яго ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. Пакуль гэта не выправлена, проект не можа быць рэалізаваны, заявілі эксперты, адзначыўшы таксама, што ў ім выкарыстоўваюцца састарэлыя расійскія тэхналогіі. Об репрессиях. На аукционе «Белюрзабеспечение» на продаж выставили Volkswagen транспортер 2007 года, який належав былому полезняволеному ксянзу Генриху Акалатовичу. Початковая цена автомобиля 16 860 рублей. Торги призначены на 15 вересня. На машину накладены арешт судового выконавцы. Это уже не первая спроба лукашенковских влад продать маемость святара. Ранее за аукционы пошли его старые образы. Их набыл один из зарегистрированный удельник. А вот земельный участок у Барановицким районе продать не удалось. Автомобили Акалатовича так само ранее выставлялись на торги. Сам Генрих Акалатович был арештован 16 листопада 2023 года и осужден на 11 годов колонии по водле обвинувачивания у здраде державе. У листопаде 2025 года его вызволили после помилования, после чего он выехал у Рим. До мясцовой информации. У Белостоку з'явится белорусская книгарня. Фонд «Коммуникат.орг» открыет книжную краму на первом поверсе Центру белорусской культуры, что на улице Варшавской, 1А, комментуя наместница директора ЦБК Илона Карпюк.
4: Коли глядим за тем, что отбывается у белорусским выдавецким руху, выдается ж множество книжек. Коли глянуть у агульным на эту картину у Польши, ведомо, что стараемся, как книжки, какие мы так само выдаем, как они так само появлялись на книжных кирмашах, на разных мероприемствах, чи у регионе. Але фактично не хапала до гэтулу такого пункту у Беластоку, где можно просто, будучи тут часам и проездом, чи у гостях, а набыть белорусскую литературу.
3: Афіцыйнае адкрыццё камунікат.шоп 8 верасня о 18 гадзіне будзе суправаджацца прэм'ерай беларускага выдання кнігі Анеты Прымакі «Онішк. Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінуўшчына падляшша».
4: Да, лета гэтага году была доступна толькі не па-польску. Ужо цяпер доступна я ў перакладзе Наталі Русецкай. Будзе і аўтарка, і перакладчыца. І адбудзецца размова ваўкруг гэтай кніжкі яе перакладу пры нагодзе адкрыцця гэтага пункту продажы беларускіх кніжак. А кніжкі, вядома, будуць у асноўным на беларускай мове, але таксама ёсць і пераклады на польскую мову. Мы таксама выдаем кніжкі ў перакладах.
3: Папярэдне плануецца, што камунікат.шоп будзе працаваць у асноўным па буднях ад 14 да 18 гадзіны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература каля 15 градусаў, месцамі крышку вышэйшай, атмасферны ціск у межах нормы. Увесь дзень 1012-1014 гектапаскаляў. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду. Пасля абеду крыху мацнейшы, а ў парывах нават да 12-13 метраў на секунду. Тэмпература днём 19-20 градусаў у гародні Беластоку, 21-22 у Берасці Белай Падляс. У дзень зменлівая хмарнасць і дажджы ў цэлым рэгіёне, на поўначы больш працяглыя і там больш хмарна, чым на поўдні, дзе часцей сонца будзе прабівацца скрозь хмары.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: У інтернеті нас можна слухати по всім світі, тільки там, де є інтернет, це зрозуміло, але туди, де доходить павуціна інтернету, там можна нас слухати по адресі рація.ком. В білорусько-польській поміжі ми вещаємо на хвалях 98,1 FM на Гарадзенщині, Білосточчині, 99,2 FM на Берастейщині і Павдньовим. Падляш 9 хвилин на 7 годину показывают годинники у Польши, а у Беларуси уже на годину поздней. Починается вересень, а значит, улады в Беларуси снова вздымаются на штандар одно из самых молодых державных свят. 17 вересня, так званый День народного одинства. И про это, между иншим, про это будем говорить у первой године нашего ранішнього информационно-музычного выпуску. Комментарий на эту тему прогучить у другой полове этой годины. А починаем с иншей войны, с войны уже не той, якая отошла на сторонки истории, а то а тая, якая адбываецца тут і цяпер, калі паветраная трывога гучыць фактычна бесперапынна, таму немагчыма цэлы дзень спускацца ў бамбасховішчы, а сітуацыя ускладнілася тым, што вораг б'е не толькі па энергетыцы, але і па, напрыклад, прадуктовай інфраструктуры. Так, я маю на ўвазе вайну ва Украіне, а пра жыццё пад бомбамі, ракетамі, беспілотнікамі расскажа беларуска Евгенія Феодорац.
2: Просыпаемся, засыпаем под тревогу. Тревога практически не прекращается. Иногда интервал между ними составляет 2-3 минуты. Физически постоянно прятаться при тревоге – это невозможно. Можно просто уйти жить под землю тогда. Мы уже к этому привыкли, поэтому просто не обращаем внимания и стараемся подписанными быть намного сразу групп в Телеграме, которые сообщают, в какой район конкретно летит. Если мы понимаем, что где-то в нашу сторону что-то летит, тогда уже, да, идем куда-то в укрытие.
3: Какая ситуация с обстрелами в вашем городе? Зараз что изменилось в повозинах людей за последние тыдни?
2: Ну, сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет. Но опять же проблема в том, что они бьют еще и по почте, поэтому у нас очень тяжело с логистикой, с доставкой некоторых товаров, продуктов. В магазинах пустеют полки. Это не прям критично. Я думаю, что как-то все восстановится, наладится, просто, ну, мы себе в основном начали ограничивать в чем-то.
3: До чего побыти пришлось адаптоваться зараз наибольш? Те включалось светло, те были проблемы с водой, с увязью?
2: Нет, я думаю, за 4 года полномасштабной войны все работники и этих структур, и водоканалов, и света уже адаптировались к своей работе, уже все поломки устраняются как можно быстрее, и если даже у нас попадают где-то в подстанцию, то света не бывает, ну, час максимум. И сейчас у нас практически на всех электростанциях установлены защитные сетки, которые тоже помогают защитить, чтобы не было перебоев. С водой то же самое. Стараются чинить как можно быстрее. Ну, это, по крайней мере, в городе. Ситуация в селах, конечно, потяжелее, потому что до туда невозможно доехать, пока экстренные службы едут спасать тех, кто живет в селе рядом с городом, и их кареты, машины обстреливают, и они физически даже добраться не могут, не то что там что-то починить.
3: А что палохае вас больше за все? Это раптовные тревоги и ночные пролеты?
2: Честно говоря, я уже повторюсь, мы уже за 4 года привыкли к тому, что у нас тревога. И ночью частенько я даже

0: Ну, не просыпаюсь, я ее не слышу. Хотя она достаточно громко звучит. Да, от прилетов частенько, от взрывов просыпаемся, потому что никогда не знаешь, куда прилетит. И бьют ведь не по военным объектам, а просто по жилым домам, по магазинам. То есть, ну, частенько это достаточно близко к дому.
1: Вы кажете про 4 года. А что вам помогает вытримливать это щоденное напружение?
0: Честно, я даже не знаю. Мне кажется, что сами люди, потому что когда началась война, мне кажется, все соседи, как-то все друзья больше сплотились, и когда у кого-то какая-то беда, просто звонят абсолютно все с любой помощью. Даже если это не связано с войной, а просто, ну, вот тебе плохо или что такое, тут люди всегда готовы прийти на помощь и приложить все усилия для того, чтобы вместе решить какую-то проблему.
2: Говорила Евгения Феодорац. Я белорус, которая проживает в Украине, а тему войны в Украине протягнем про пару хвилин, але больше почуем анализы того, что отбывается на фронте и перспектива закончения войны. Те такие есть, они заявились, эти калиновые отбыли, то снова 10 там отошли на другой план.

0: А на радиорациях глянем теперь на прогноз на дворе, как и подрихтовались синоптики на сегодняшний день. Дожди у целом регионе, у целом белорусско-польским помежье. Хотя на повдне региону жихары смогут убачить солнце. Правда, недолго, але все ж таки пробьется сквозь хмари на полночи пахмурный день от раницы до вечера, и там опадки больше протяглые. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер заходний, дыповнево-заходний, до обеда 2-3 метра на секунду, после обеда 4-5 метров на секунду, а у порывах навод до 12-13.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Поставки бензину с Беларуси у Россию идут по максимуме. У Кремли заявили, что поставки бензину с белорусских НПЗ у Россию идут по максимуме. Про это заявил пресс-секретар Путина Дмитрий Пясков, отказываючи на пытание, те обмерковывал Путин с Лукашенком пытание поставок. Як поведомлялося, паленое пытание обмерковывалося на сустрече премьер-министра России Михаила Мишустина и Александра Лукашенко 28 жніўня. Лукашенко пообяцаў выканаць абавязацельствы з боку Беларусі ад дробязяў з палівам, дызелем, бензінамі рознымі і гэтак далей да сур'ёзных сістэмных пытанняў, заявіў Лукашенко. На Менскім трактарным заводзе патрабуюцца амаль 1500 работнікаў. Столькі прапаноў ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскім банку вакансій. Выданне «Люстэрка» паглядзела, якія кадры і на якія заробкі патрабуюцца на гэтае прадпрыемства. Прапановы па заробках прыкметна адрозніваюцца. Напрыклад, кіраўнікам структурных падраздзяленняў па вытворчасці дээксплуатацыі ў апрацоўчай прамысловасці, ў галіне энерго, водозабеспечения, сбору и опрацовки откидов, готовая платить от 3 до 4,5 тысяч рублей. Как правило, наймальники позначают у объявок суммы до выплаты податков. Это значит, на руки выйдя меньше. Прибиральщик помешканию может различивать на заробок у 1100-1450 рублей, дворник до 1000 рублей. У Менску приземлился первый регулярный рейс с Душанбе. Беспересадочное сполучение помеж Беларусью и Таджикистаном запустила авиакомпания Somon Air. Полеты будут выконываться раз на тыдень по субботах. Билеты с Душанбе у Менска штуют от 325 евро, а зворотные от 319 евро. У поветры самолет проводит каля 5-1. У польскім дзяржаўным бюджэце на наступны год на жыллё плануюць выдзеліць 5 мільярдаў 800 мільёнаў злотых. У абгрунтаванні да праекту закона аб бюджэце Міністэрства фінансаў тлумачыць, што 3,7 мільярда злотых плануецца выдзеліць на жыллёвыя праекты, якія рэалізуюцца ў прыватнасці ў падтрымку сацыяльнага і муніцыпальнага жылля. Больш за 2 мільярды злотых запланавана на субсідзіраванне крэдытаў па программе «Беспечный кредит 2%», программе «Мясовое жилье на старт», на субсидирование кредитов по программе «Семейный жильевый кредит» и выплату бонусов по программе «Рахунок жилья». Додатково 1,7 миллиарды злотых плануется выделить у Державный жильевый фонд. Гэтая программа финансовая сирот иншага предоставление так званых «Беспечных кредитов» и «Семейных жильевых кредитов». Больше за 311 миллионов злотых выделять у фонд тепловой модернизации и реконструкции. Курсы валют. У Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 4 копейки, евро 3 рубли 54 копейки, 10 польских злотых 8 рублей 16 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Калі мы хочам рэальна ўплываць на Лукашэнку, то трэба актыўна выкарыстоўваць рэчы, якіх ён баіцца. А дыктатар не сумнеўна баіцца санкцыяў. Разам з тым павінны весціся паралельныя перамовы на тэму яго саўдзельніцтва ў вайне супраць Украіны. Таксама трэба размаўляць пра вызваленне палітвязняў і пра будучыню Беларусі. Кажа, былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст Цэнтру грамадскіх инициатив «Наш дом» Сергей Спарыш.
2: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
3: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом – узмоснение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
2: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два составных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
3: И как менавіта гэтыя знешнепалітычныя процессы, рашэнні бягучага лета, ці ўжо мінулага, паўплывалі на ситуацию внутри самой Беларуси?
2: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимает один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное – это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
3: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
2: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обостриться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
3: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
2: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
1: Як адзначыў Сергей Спарыш, эфектыўнасць эканамічнага ціску і санкцыйных інструментаў будзе вызначаць далейшую палітычную сітуацыю ў краіне, і то ўжо гэтай восенню. Таксама чарговыя хвалі вызвалення палітвязняў застаюцца вынікам складаных непублічных працэсаў паміж Мінскам і міжнароднымі партнёрамі.

0: радиорация, охопливая все дорожные погранпереходы.
1: Радиорация охопливая все белорусско-польское помежа. У яким годинники показывают без 5 хвилин 7 годин у Польши, 8 у Беларуси. Уже не в забаве у нас новины о полной године, а там меж иншим Владимир Лапцевич скажет про репрессованного у Беларуси первого наместника генерального директора Белвеста 57-годового Виктора Гурина, якого посадили за политику. До новин еще крыху музыки.

0: редакция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Беларуси репрессованы первый наместник гендиректора Белвеста. 36 белорусов тягом тыдня вернулись в Беларусь с Польши по потребованию польских улад. Двое поляков затриманы по подозрению у контрабанде цигарет.
2: У студии с нами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с темы политических репрессий, которые не спыняются в Беларуси. Первого наместника гендиректора Белвеста, 57-годового Виктора Гурина, посадили за политику, поведомляет наша Нива. Гурин керовал буйными проектами у Беларуси и России, укоренял у обутковую вытворчесть, штучный интеллект и роботов, але стал черговой ахвярой политического переследу. У соковику 2026 года топ-менеджера затримали силовики. По звездкам правооборонного центра «Весна» подставой для криминальной справы стали его поведомления у телеграм-чатах у 2020 и 2021 годах с резкой критикой деяния у силовиков и белорусского диктатора. Минский городский суд призначил Виктору Гурину 3,5 года колонии во умовах узмоцненного режима и буйный штраф у померы 600 базовых величинь. Эффективный уплыв на официальный Минск потребует последовательного использования инструментов экономичных санкций. Этот тиск необходимо сполучать с проведением параллельных непубличных перемов. Головными темами встреч остаются вызволение политвязнев, безпека у регионе и будущее Беларуси. Отзначил был политзняволенный поплечник Миколая Статхевича, активист Центра громадских инициатив «Наш дом» Сергей Спарыш.
4: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия — это два составных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны.
3: Як означил Сергей Спарыш, эффективность экономичного тиску и санкционных инструментов будет вызначать дальнейшую внутреннюю повестку Украине этой осенью. До інших тем. Амаль 260 замежников покинули Польшу на минулым тыдне с 24 по 30 жнивня. Яны выехали с краины от поведности с рашениями об вертанне, поведомляя польская помежная служба. Больше за полову з их покинули Польшу доброохотно. Частей за все такие обовязательства выконвали громадяне Украины 39 человек, Беларуси 36 и Грузии 15. Еще частка замежников была вымушенная покинуть Польшу примусово, але Беларусь русов сярод таких нема. Сярод особ, у дачыненні да якіх прымяняліся рашэнні аб вяртанні, былі людзі, якія дапамагалі незаконна перасякаць польскую мяжу, удзельнічалі ў нападах, кіравалі аўтамабілем без адпаведных правоў, здзяйснялі рабаванні або захоўвалі наркотыкі. Паводле польскага боку, гэтыя асобы маглі ствараць пагрозу нацыянальнай бяспецы, а таксама грамадскай бяспецы і парадку. Об затримании 29-годового и 37-годового громадян Польши, которые появились у места приземления поветренного шара с контрабандными цигаретами, поведомила 31 жнивня польская полиция. Шар приземлился у Августовском повете, который мяжуе с Беларусью, после чего на место неоткладно прибыли сотрудники криминальной полиции. Яны выявили и конфисковали 7500 пачков цигарет без польских акцизных марок. После этого поліцыянты пачалі назіраць за раёнам, правяраючы, ці не з'явяцца паблізу людзі, якія могуць быць звязаныя з адпраўленнем. У нейкі момант іх увагу прыцягнуў падазроны аўтамабіль, у якім знаходзіліся двое мужчын – жыхароў Сувалскага і Сейнінскага паветаў. Затрыманым прад'яўлены абвінавачванні ў кантрабандзе падакцызных тавараў і ўхіленні ад выплаты мытных і падатковых плацяжоў у памеры больш за 250 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурная раніца сёння ў беларуска-польскім памежжы і такі дзень на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа. Месцамі толькі на поўдні рэгіёну праясненні. Дажджы сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне, атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду, цяпер у другой палове дня крыху мацнейшы, а ў парывах да 12-13 метраў на секунду. Тэмпература температура днем 19-20 градусов у Городни и Белостоку, 21-22 градусы у Берости и Белой Подляской.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио

0: Заграничное радио FM.
1: 7 годин 9 хвилин у Польши, у Беларуси на годину поздней. А мы теперь поразмовляем про важную тему, але непростую. Адукацию беларусов у замежжи. Почнем с невеселой картины. Европейский гуманитарный университет улады Беларуси признали экстремистским. Это надало проблему станове студентам, якія там навучаюцца. Памёр Александр Мілінкевич, які узначальваў вольны універсітэт. Ніякай новай інфармацыі на сайце школы пра набор у восеньскі семестр пакуль няма. Ёсць яшчэ праграма Каліноўскага, якая дапамагае навучаць беларусаў у польскіх вышэйшых навучальных установах, але некаторыя вядомыя беларусы спадзяюцца на стварэнне яшчэ адной вышэйшай установы ў Польшчы, менавіта для беларусаў. Гэтую ідэю актыўна прасоўвае наш сённяшні госць, палітык, пісьменнік і былы палітвязень Павал Севярынец, з якім размаўляе Таццяна Смуткіна.
2: Гость рации.
3: Добрый день, господар Павел.
4: Добрый день.
5: Вы сказали, что ЕГУ это больше русскомовная высшая установа, якая уже как бы не совсем белорусская и не имеет такой уже, напевно, поваги у белорусов, как было ранее. Вы пропоновывали там утворить университет у Польши, альтернативу ЕГУ. А вот что вы думаете, в уголе про вольный университет, протягни он працевать, и он вот перетворится в той университет у Польши, про який вы казали.
4: Глядите, теперь існуе такая парадоксальная ситуация у сферы высшей адукации у беларусов за межой, а своего университета фактично нема. Але як только з'являются новые проекты, и вольный университет, и университет Воловича, и белорусская академия, и просят подтримку европейской супольности отказ. Вот у нас есть ЕГУ, вы маете ЕГУ, выделяется несколько миллионов в год на ЕГУ, что вам еще треба? Тут треба ясно сказать, что ЕГУ не является белорусским университетом ни де-факто уже, ни де-юре. В этом университете там в обмаль просто дисциплину и занятку проводится по-белоруску. Про подрихтовку неких элитных кадров для демократизации Беларуси нема оговорки. Я сам с початку 2000-х годов у складе делегации демократичных сил десятки разов переконывал европейцев, подтримайте белорусский университет, подтримайте ЕГУ. И постоянно были сподевания и обещания, что этот университет станет тем, чем он повинен быть, кузней кадров для демократичной Беларуси. Нет. Чем далее, тем горше. Все меньше и меньше и меньше застается от вот этой мары, а вот этой функции, деля якой мы и просили подтримки и прикладали намаганников. ЕГУ был. Тому про ЕГУ, думаю, треба забыть в этом плане и треба сконцентроваться на тем, как все існуючие проекты, а это и Вольный университет Александра Мілінкевича, Белорусская академия и, конечно, университет Воловича, это новый, по-моему, самый перспективный проект, были объединены в одно, и у Польши это может отриматься значно лепей. Чем у справе с ЕГУ. Чему это может отриматься значно лепей? Тому, что, коли взять Подляша, где есть шмат этничных белорусов, где близко межа навод с Беларусью, где шмат белорусов, которые выехали после 2020 года, коли взять под увагу то, что польская держава подтримливая, финансово подтримливая белорусскую меньшесть, то такие элитный университет может поустать как раз таки в нашем Пьемонте, на Белосточине, на Подляше. Это было бы круто. Там же живут, ну и такие люди, например, как Владимир Орло, альбо Катерина Водоносова, разом с Олесем Беляцким, Винцуком Вечорком, Паулом Терешковичем, Тимохом Акудовичем. Это могут быть просто зорки выкладчики в университете. И молодь туда повалила бы валом, там конкурс был бы капитальнейший. И там бы рыхтовалась белорусскомовная элита. И гуманитарная, и, я думаю, техничная, экономичная. Бо это то, чего прагне белорусская душа. В самой Беларуси нема университета белорусской марки. За межой нема. А без высшей эдукации нации не існуе. Нам потребный этот университет.
5: Я вас разумею, Дар Павел, але уявіце сабе, ну ёсць праграма Каліноўскага, так, куды падаюцца беларусы. А зараз дзеці, нават калі яшчэ, можна сказаць, мая дачка навучалася ў Беларусі, што ў іх была беларуская гімназія, і бацькі некаторых пераводзілі гэтую гімназію на расійскую мову і казалі, што беларуская мова нікому не патрэбна, і вы ж ведаеце, якая сітуацыя ў Беларусі з беларускай мовай. На маю думку, наўрад ці павалілі

0: Беларуси валом, як ви кажете, у білоруськомовний університет. Хоч він ніякі перспективи має у Європі, наприклад. Тому що для некоторих головне поступити у Європу, звісно, не важно там, що куди, головне, щоб батько хапило гроші і виїхати з країни.
1: Это может быть как бы первоважный настрой. Да, это может быть первоважный настрой. Это может быть там навод 70-80%. Але выехала из Беларуси после 20-го года десятки тысяч молодых белорусов. Ну и вот слушайте, у меня у самого две племянницы, которые выехали, шукали себе у разных университетах по разных программах. Да, абсолютно большинство молодых белорусов зараз просто шукает где. Але у души это люди, которые прагнут белорусско-мовной эдукации, это те, кто марать просто про такой университет. Я памятаю сам себе так сам. Я ишел в университет, ведучи, что это будет огмень незалежности. Поверьте, это тысячи людей. Ну, зараз покуль немагчыма отчинить университет на некалькі тысячаў человек. Это просто столько финансов не будет подтримки. Меркуючи по всем колоркам, будет идти про некалькі сотен навученцев, студентов, по крайней мере, с початку. Але захочуть тысячи. Нават, коли мы избирали подписи за Белорусский национальный университет еще у Менску с товариством белорусской мовы и собрали там десятки тысяч подписов, и это первоважно были молодые люди, первоважно студенты, то есть они хотели учиться там. Вы можете увидеть, а после 20-го года их колькость только повеличилась. Тому потенциал тут гигантский. Але на во что им зараз вот исти у ЕГЭ? Так, они могут пройти программу Калиновска, эти некие программы, а какие там больше и меньше адаптованные, да. Белорусы, где есть там некое белорусскомовное выкладание, те махчимость, это оборонить некие науковые ступени по белорусских темах. Але все, так это вельми узко, этого мало. Коли мы говорим про краину, у якой там 9 миллионов человек живе, для ее потребная колькость эдукованной элиты, критичная. И эта критичная масса, в первую чергу, берется в университетах и у тех навучальных, адукационных, науковых программ, какие там запускаются. Тому тут я абсолютно верю в то, что кажу. Я бачу так само, что меня подтримливают. Вот на конференции «Новая Беларусь» до меня подходили десятки людей, как раз в первую очередь по теме университета. Люди натхненные вот этим проектом университет Воловича. Где докладно он может быть, это еще пытание, но в принципе, насколько я веду, настрой такий, коли объединяются те инициативы, какие зараз есть, вот это будет привабная альтернатива, она может отримать польская и, махчима, европейская финансовая.
0: Я вас, конечно, разумею и подтримливаю, але глядите, Европейский гуманитарный университет, калісьці так само был белорусскомовный. Але, як я размовляла с выкладчиками этого университета, он бы, может, и надалей был белорусскомовный, как там студенты сапраўды поступали с белорусской мовы и хотели учиться на белорусской мове. Принамсі, я чула от белорусскомовных выкладчиков про это. Яны кажуть, что зменшается просто колькость белорусов, там и наберут и украинцев, и российцев, и тому там стало больше русскомовных, и стало больше русской мовы. То бок не идут валом тады все ж таки.
1: Татьяна, исти другорадный университет, где нема просто узроўню выкладания, немая сенсу. На гэты момент его з'является абсолютно другорадным, альбо нават третьеразрадным университетом, куды просто не пойдет. Это не элитный университет. Ну что можно казать, коли на викторине, я поглядел на историков его, это студенты-историки его. Викторина у Вильни мы проводим. И просто разгром, я не ведаю с того, что ведают школьники у Беларусь. Шоу беларусчины, звычайное, которое мы проводили там тысячами белорусских школ. Они не ведут отказ. Они не ведут белорусской истории, не то, что основных дат, а основных особов не ведут. Что можно сказать про узрок? Это историки.
0: Я разумею, треба створать тады школы белорусскомовные, нормальные, с историчным ухилом, как наши дети ведали о том. А я ж с такими ведами поступить
1: не могу. Это чему? Потому что в ЕГУ не идут сапраўды тыя люди, а я ведаю сотни молодых белорусов, которые после 2020 года выехали, сотни уже зараз, вот теперь я особист, которые марили учиться, которые ведают чудовно просто, ведают шиковно белорусскую историю. Многие из них лепш, чем я. И они могли подточить свои веды у таких корифеев, я Орлов. После 20-го года колькость белорусскомовных белорусов, которые хотели подтримывать адукацию по белоруску, резко выросла в разы. Это я и пытался у специалистов и назирал сам это в разы. Его на гэты момент, он, наоборот, опускается на дно в плане белорусскости. Его просто не робится заважным. Там он абсолютно не является показчиком. Туды не идут не тому, что там, как бы, перестают размовлять молодые белорусы по-белорусски. Не, наоборот, они начинаются. Да не идут тому, что узроўню выкладания нема. Нема ни узроўню, нема ни жадания перетворать это университет для белорусской элиты. И я тут не виновачу выкладчиков. Можно только подяковать тем нешматликим белорусскомовным выкладчикам, которые спробуют у ЕГУ еще нечто робить. Их засталось там в обмаль, несколько человек литерально. Им можно подяковать, потому что они все-таки спробуют. Але ни керавництво университета, ни ты, от кого залежат программы, ни администрация, яны уже давным-давно не думают про то, что это повинны быть университет для подрыхтовки кадров для будущей Беларуси. Там этого не стоит. Мы коммерцийный университет, мы открытым текстом это говорят, ректором все остальные. Мы зарабатываем гроши. Это да. Головная задача.
2: А ведаете,
1: ну, слухайте, да. Пробачьте, это
0: потому что мы не находимся в Беларуси. Беларуси? Потому что ЕГУ-то стал литовским университетом. А вы думаете, что что-то иншее будет в Польше? Там так само улады будут затекаулены, как, например, это было там контролировано Польшей и так далее.
1: В реальности Польша затекауленная у мощной и незалежной Беларуси. И я это чу от самих поляков. Я не буду называть прозвище, потому что зараз ведем перемовы у Темлику и по этому университету. От самих поляков я чу, что Польше потребная мощная и незалежная Беларусь. Она в интересах Польши. Коли это будет модель ЕГУ, и это будет рост засвоение европейских грошей и...
0: Так, то ничего доброго не будет.
1: Марнование людей, которые приходят по эту эдукацию, ну, тогда Польша не отримает из этого ничего. Коли там будет выращена белорусская элита, которая рано или поздно будет вызначать лёсы Беларуси, это будет геополитичный выигрыш и для Европы, и для Польши. И вот тут есть вопрос, зрозумеют это европейцы, зрозумеют это поляки, или нет? Мне кажется, что зараз они начинают это разуметь, потому что усходняя политика в связи с войной, в связи с Украиной, зараз на вострее, самые лепшие разумы этим занимаются, ну и то, что я чую от польских политиков по теме университета, меня, принамсі, натхняет. Тому я думаю, что тут просто треба пробиваться, тут треба єднать разом гэтыя проекты. По вере вашей будзе вам. То есть и кажа, что гэта немагчыма, будьте реалистами, патрабуйте немагчыма. Вельмі шмат людей про гэта марыць. Вот, может быть, самая великая реакция на все мои выступы на КНБ была менавіта по пытанню университета.
0: Будем спадзявацца, таму што вы ж ведаеце і палітыкі, напрыклад, польскія палітыкі самі недавно прызналіся на вышэйшым узроўні, што яны вядуць перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам. Таму кожны палітык зацікаўлены перш за ўсё ў сваіх нейкіх інтарэсах, інтарэсах сваёй нацыі, сваёй мовы, культуры і гэтак далей.
1: Дальнабачныя палітыкі, у тым ліку і польскія палітыкі, яны разумеюць, што дэмакратычная Беларусь у іх інтарэсах.
0: Дзякуй вялікі, спадар Павел, за размову.
1: Нема за што.

0: Беларусы у Польши опынулись у правовой пастцы, личат юристы. Что это за пастка? Чему з'явилась такая ситуация и что она обозначает? Про все почуем от у Владимира Лапцевича уже про 3 хвилины с половою у ближайших новинах.
1: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Светлана Тихановская звернулася до школьников, студентов, наставников и батьков с нагоды Дня ведов. У России семиклассница напала с ножом на наставницу. Беларусы в Польше опынулися у правовой пасцы, лишать юристы.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У День ведов 1 вересня Светлана Тихановская закликала молодых людей заховывать цікавность и шукать свой шлях. Подяковала наставникам, якія под тиском идеологии протягивают учить детей думать, а батькам за подтримку и сумленные размовы с детьми дома.
4: И сегодня я хочу сказать всем школьникам и студентам, не страшивайте за цікавленность и интересу. Не глядяши ни на что, шукайте тое, что цікаво менавіта вам. Развивайте свои таленты, знайомтеся, знаходьте своих людей. Веды и умения, которые вы здобываете сегодня, застанутся с вами при любых обставинах.
3: Светлана Тихановская, веншуючи с Днем ведов, выказала упевненность, что прийде час, когда белорусская школа снова будет местом ведов, развития и свободы, а не страху и идеологии. Тому что то, какую адукацию отримливают наши дети сегодня, вызначает, какой будет Беларусь завтра, подкреслила Яна. Цяпер існуе парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі ў беларусаў за мяжой, кажа палітык, пісьменнік і былы палітвязень Павел Севярынец. На яго думку, нават еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, які ўлады Беларусі прызналі нядаўна экстрэмісцкім, не адпавядае запытам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў замежжы.
5: Тут трэба ясна сказаць, што яго не з'яўляецца беларускім універсітэтам ні дэ-факта ўжо, ні дэ-юрэ. У гэтым універсітэце там вобмаль проста дысцыпліну і заняткаў праводзіцца па-беларуску. Про подрыхтовку неких элитных кадров для демократизации Беларуси нема гаворки.
3: Политик, как и некоторые ведомые белорусы, спадзяется на створение еще одной ВНУ у Польши для белорусов.
5: Треба сконцентроваться на тем, как все існуючие проекты, а это и Вольный университет Александра Миленкевича, Белорусская академия и, конечно, университет Воловича, это новый, по-моему, самый перспективный проект, были объединены в одно, и у Польши это может отриматься значительно лепее, чем у справе с ЕГУ.
3: Свою позицию Павел Севярынец тлумачит тем, что на Подляши зараз живе вельми шмат белорусов, и польская держава финансово подтримливая белорусскую меньшость. Тому, на его думку, польский университет для белорусов мог бы поустать как раз на Белосточине. Обжахливые подеи 1 вересня у России. Там, у школы номер 2 города Канска Красноярского краю, семиклассница здейснила напад на наставницу физики. Про здарэнне пишут мясцовые медиа. Поводле их информации, дзяўчынка распылила у твар наставницы газ с баллончика и поспробовала ударить ее ножом. На допомогу педагогу пришла жанчына, якая здолела выпихнуть нападницу с кабинета. Поведомляется так само, что школьница небыто мела при себе и поспробовала кинуть бутельку с запальником. Сумесью. У выніку надзвычайнага здарэння урачыстую лінейку ў школе адмянілі. Школьная адміністрацыя пакуль устрымліваецца ад каментароў. И снова до белорусской темы. Белорусские эмигранты у Польши сутыкнулися с ростом правовой уразливости про сполучение репрессивной политики лукашенковских влад и узмацнение жорсткости польских миграционных процедур. У некоторых выпадках это может привести навод до депортации людей у Беларусь, где им погрожая повторный переслед. До такой высновы пришли доследчицы Анаис Марен, былая спецдокладчик ААН у пытаниях обстановившей уголения правов человека в Беларуси и керовник правоборонщей инициативы «Партизан» Ганна Матіеўская. У аналітычным дакуменце «Сістэмная прававая уразлівасць беларускіх рэлакантаў у Польшы. Задавальненне патрэб у працэдурнай легалізацыі». Дакумент падрыхтаваны на аснове аналізу даных за люты-чэрвень 2026 года. Сур'ёзнай праблемай аўтары лічаць палітыку Менска ў дачыненні да беларусаў за мяжой. Пасля спынення надання шэрагу консульскіх паслуг многія грамадзяне не могуць бяспечна вярнуцца на радзіму для падаўжэння пашпартоў. А прызнання дакумента несапраўднымі яшчэ больш павышае іх уразлівасць. Адначасова беларусы, якія спрабуюць легалізаваць сваё знаходжанне ў Польшы, сутыкаюцца з адміністрацыйнымі цяжкасцямі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Змінлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, дажджы. Сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне атмасферны ціск у межах нормы 1012-1014 гектапаскаляў. Вецер заходні і паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду ў першай палове дня, ў другой 4-5 метраў на секунду, а ў парывах 2 разы мацнейшы. Температура днём 19-20 градусаў у Гародні Беластоку, 21-22 градусы ў Берасціне Белай Падляскай.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Амбасаду Литвы у Беларуси проинформовали об затриманні литовца за нібыта экстремизм. Пожар на заводе у Польши связываюсь с максимой деятельностью замежной разведки. У порте Услуга у России после атаки дронов почался пожар.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Амбасаде Литвы у Беларуси поведомлено о политично мотивованном затримании литовца у Беларуси. Про это пишет Делфи со посылкой на литовское МЗС. Амбасада Литовской Республики у Беларуси была проинформована об затримании гражданина Литовской Республики. Звертаем увагу, что МЗС, поважаючи право людей на приватное житё и не маючи их згоды, не может надавать СМИ информацию ни об конкретных особах, ни про обставины здарэння, поведомила МЗС Литвы. Ранее наша Нива расповела, что у Беларуси был затриманный и осужденный за содействие экстремистской деятельности 27-годовый литовец Дэвидас Станулявичус. Теперь он отбывает покарание. Мужчина вел блог у ТикТок, а так само сторонки в Фейсбук и Инстаграм, где расповедал про двуденные выезды по маршруте Вильня, Лида, Менск, Гомель, Хойники с наведыванием Чернобыльской зоны и вертанием назад. До інших тем. Беларуская диаспора во Урославе запускает шерех локальных инициатив на початку осени. Программа включает бесплатные экскурсии, день отчиненных дверей у беларускай школцы и концерты. Особными керунками застаются проведение настольных гундлев и организация допомоги политвязням, отзначил представник Рады объединения суполка беларусов Урослава Спадар Ян.
4: Ну, коли казаць пра грамадскае аб'яднанне суполку беларусаў Урослава, то гэта перадусім культурніцкая дзейнасць, гэта рэалізацыя плана мерапрыемства, які быў зацверджаны кіраўнічай радай на год, і дзейнасць у адпаведнасці з гэтым. Але акрамя суполкі беларусаў Урослава ёсць шэраг іншых арганізацый, кожная з якіх таксама рыхтуе свае мерапрыемствы, падзеі, якія можна сачыць на розных каналах, дзе публікуюцца афішы мерапрыемства.
3: Бліжэйшая сустрэча дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы адбудзецца ўжо ў гэтую суботу 5 верасня. Пачатак о 11 гадзіне ў Дальнаслёнскай бібліятэцы публічнай. Да іншых тэм. Малапольскае аддзяленне нацыянальнай пракуратуры Польшы пачало расследаванне пажару на прадпрыемстве «Электронікс» у горадзе Скаржыска-Каменнай. Расследаванне вядзецца па версіі магчымага ўдзелу замежнай разведкі ў дзейнасці супраць Польшы і здзяйснення злачынства тэрарыстычнага характару, паведаміў прэс-сакратар нацыянальнай пракуратуры. Паводле яго, у выніку пажару былі знішчаныя складскія памяшканні, а сума нанесенай шкоды складае не менш за 15 мільёнаў злотых. Пажар на прадпрыемстве успыхнул после полуночи 31 жнивня. Ён охопил вытворчо-складской цех. На месте здарэння постоянно працуют представники агентства внутренней безопасности и полиции. А у портовой зоне Услуга Ленинградской области России у вынику атаки БПЛА так само почался пожар. Про это поведомляя РБК со посылкой на губернатора региона Александра Дразденко. Повод для его зафиксованное пошкоджение инфраструктуры. Дразденко додал, что информация об наступствах атаки удокладняется. Услуга лишится наибуйнейшим портом Балтийского бассейна по объеме перевалки грузов. Его у темлику активно выкористовывать белорусские компании. У минулый раз пожар во Усть-Лузе после атаки беспилотников отбылся у середине жнивня. До этого атаки на инфраструктуру порта были у липени и соковику. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Змененная хмарность сегодня в белорусско-польском помежье. Дожди синоптики прогнозуют в целом регионе. Атмосферный тиск в межах нормы. Ветер заходний, дипавнево-заходний. Спочатку слабейший, затем крышку после обеда мацнейший. 4-5 метров на секунду. А у парывах и до 12-13. Температура днем 19-20 градусов на Городинщине и Белосточине. 21-22 у Новоколи Берестей. Белой Подляской. Температура ночью 13-14, процех опадков. И завтра распогодится на полдне региону, и там термометры покажут 24 градусы, а на полночи еще хмарно, и еще короткочасовые дожди, и там усяго 21-22 градусы. И так теплее, чем сегодня.
0: Радио Рация. Первое. Трансграничное радио FM.
2: 5 хвилин на 10-ю годину в Польше, 11-ю у Беларуси. У раніцы з рацией был с вами Микола Вавронюк. Я уже дякую за увагу. А лишь радио рация вещает круглосуточно. Дык, заставайтесь с рацией.

0: Вот где уйдешь.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
4: Россия ракетами атаковала чыгуначную инфраструктуру Киева. Есть ахвяры и разбурэнні. У Румынии, Эстонии и Латвии обвешали поветренную тревогу и подымали знішчальники НАТО. Молодого юриста Мирослава Бондаренко осудили за политику.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: О подеях российско-украинской войны. Российский баллистичный удар по Киеве у ночь на 1 вересня был накерованы на чыгуночное депо и іншие объекты украинской чыгунки. Про это поведомил сегодня раницей старшиня правления компании Александр Перцовский. У вынику баллистичного удару загинули 7 человек, 6 из яких наши супрацовники. Один коллега находится у шпитале с травмами. Десяткам удалось выратоваться у сховища. Мы допомагаем им обновиться, написал он на своей сторонце в Facebook. Перцовский поведомил про разбурение, у приватности был разбуранный цех. Рух был спынен на двух станциях. Постоянные поветренные тревоги обмежевывают махчимость выкористания бомбосховишев жихарами у дённый час. Удары российских войсков почали наноситься не только по объектах энергетики, новыми метами для нападов становится продуктовая и логистичная инфраструктура краины, каже белоруска Евгения Федорец.
5: Но сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет.
4: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4.5 года. У ночь на 1 вересня одразу некалькі краін НАТО, Румыния, Латвия и Эстония, обвешали поветренную тревогу и уздымали у неба войсковую авиацию. У Румынии ночные инциденты были связаны с российской атакой на поудні Одесской области Украины. У неба поднялись два испанские знішчальники F-18 и вертолет ВПС Румынии. Пилоты назирали выбухи на украинской территории, але порушение у румынской мяжи зафиксовано не было. Каля 2 годин поветренную тревогу обвестили у латвийском Луденском районе, а ближе до 4 у Алукснинском крае. Эстонские силы обороны обвестили погрозу для жыхароў 8 уездов. На перахоп дронов, якія рухаліся уздовж усходней мяжи и уваходили у эстонскую поветренную простору, узняли турецкие знішчальники с миссии НАТО. Каля 6 годин тревогу отменили. До темы репрессий в Беларуси. 28-годового юриста Мирослава Бондаренко осудили за небыто заклики до деяний, накированных на причинение шкоды национальной безопасности Беларуси, пишет «Наша Нива». Ему погрожало до 6 годов колонии. Докладный присуд покуль невядомый. КДБ уключил хлопца у свой спис террористов. Мирослав Бондаренко – выпускник юридичного факультета БДУ. После закончения учебы он пошел у науку. У початку 2026 года оборонил диссертацию по теме «Правовой режим инвестиций у человечий капитал». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 21, а па берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўны, аўторак сёння, ну і не чырвоны, канешне, дзень календара, можа і не чорны. Ну, такие. 1 вересня сегодня. День ведов. Доброго дня, доброго настрою. Зычить усім белорусской радиорации, да я, Олесь Дубовец. Запрошаю черговую музычно-информационную годину. Тут Sky, Eric Clapton, Менский грани оркестра, Хурма, Coldplay да и иншия. Не узабаве тут Ян Мордань. Традиционно в этот час он почитает нам что-то интересное из архива у тыдневика Нива. Ну, а потом доведаетесь, як адрэагуе ваш арганізм на адмову ад кавы на карысць гарбаты. Вось даволі цікавы артыкул знайшоў. поделюсь информацией.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Близ на хвалях белорусского радио РАСА 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт RASA.com. Приветствую всем, особливо тем, кто только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, местами дожди, максимы навальницы, температура по ветра от 19 до 21, а по Берестейщине до 23 градусов тепла. Ветер заходний и паўднёва-заходний умеранный, местами порывистый, атмосферный тиск у межах нормы. А про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабаве. Дочакайтесь.

От российской атаки на Киев и в области загинули и потерпели. Светлана Тихановская звернулася до школьников, студентов, наставников да и батьков с нагоды Дня ведов. Проект белорусского сховища радиоактивных отходов признали небезпечным. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радиорации расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: От российской атаки на Киев и в область ее загинули и потерпелые. Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков с нагоды Дня ведов. Проект белорусского сховища радиоактивных отходов признали небеспечным.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. До 4 повялишилась колькость загинулых у вынику удару по Борисполе у Киевской области, заявил керовник областной военной администрации Тимур Ткаченко. Он поведомил, что у городе Борисполь пошкоджены 5-поверховый жилый дом, крама, приватные домы, автомобили, предприемства и будинок СТА. Минобороны России раницей заявила, что массированный удар был нанесен по объектах ВПК и ТЭК у Киеве и Киевской области. У Киеве, поводле звестак улад, загинули 8 человек. У День ведаў 1 верасня Светлана Тихановская заклікала маладых людзей захоўваць цікаўнасць і шукаць свой шлях. Падзякавала настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць, а бацькам за падтрымку і сумленныя размовы з дзецьмі дома.
4: І сёння я хачу сказаць усім школьнікам і студэнтам: не страчвайце зацікаўленасці і інтарэсу. Не глядзячы ні на што, шукайце тое, што цікава менавіта вам. Развивайте свои таленты, знаёмтеся, знаходьте своих людей. Веды и умения, которые вы здобываете сегодня, застанутся с вами при любых обставинах.
3: Светлана Тихановская, віншуючы з Днём ведаў, выказала упэўненасць, што прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Таму што тое, якую адукацыю атрымліваюць нашы дзеці сёння, вызначае, якой будзе Беларусь заўтра, падкрэсліла яна. Незалежные эксперты раскритиковали проект пункту пахавання и часового заховывания радиоактивных отходов, которые планируют побудовать у Беларуси до 2030-2031 годов. Попередние выники незалежного анализа презентовали эксперты неурадовой организации «Экодом», американской организации «Рашение для устойливых супольностей», международной программы «Беспека радиоактивных отходов», а так само незалежный эксперт у радиационной беспецы и технологичных рызыках Сергей Бесара. У теперешнем выгляде проект небеспешный, а якость и полнота документации не дозволяют объективно оценить его уздеяние на новокольное осяродье. Покуль это не выправлено, проект не может быть реализованы, заявили эксперты, означивши так само, что у им выкористовываются состарелые российские технологии. Об репрессиях. На аукционе «Белюрзабеспечение» на продаж выставили Volkswagen-транспортер 2007 года, який належал былому полезневоленному ксяндзу Генриху Акалатовичу. Початковая цена автомобиля 16 860 рублей. Торги призначены на 15 вересня. На машину накладены арешт судового выканаўцы. Это уже не первая спроба лукашенковских улад продать маёмасць святара. Ранее за аукционы пошли его старые образы. Их набыл один зарегистрованный удельник. А вот земельный участок у Барановицком районе продать не удалось. Автомобили Акалатовича так само ранее выставлялись на торги. Сам Генрих Акалатович был арештованы 16 листопада 2023 года и осуждены на 11 годов колонии по водле обвинувачивания у здраде державе. У листопаде 2025 года его вызволили после помилования, после чего и он выехал у Рим. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 21, а па берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

Авиаснах, Валик, Белорусская радио рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт рация.ком, традиционный час, как и снова нагадать про надворье, актуальная тема, что зробишь, а сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами дожди, максимы и навальницы, температура по ветра от 19 до 21, а по Берастейщине до 23 тепла, ветер заходний и поуднево-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск у межах нормы.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Уздоуж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио «Рация».
2: Программа «Уздоуж поделенной Беларуси». Витаем вас. А мы зараз находимся у Радашковичах. Радашковичи у розный час належали Гаштольдам, Глебовичам, Агинским, Радивиллам, королеве Бонисфорце. Подчас полночной войны у 1808 годе тут был шведский король Карл XII. Про это свечит шведская горка в Радашковичах и невеликая весочка Кальсберг. После 18 соковика 1921 года Радашковичи потрапили у склад межвоенной Польши.
3: У 20-е годы 20-го стагодия у Радашковичах кипела божная белорусская культурная и громадско-политичная жичо.
2: С 1922 по 1928, по некоторых звездках по 1929 год, тут просовала белорусская гимназия имя Франциска Скорины. Ее основальником был белорусский громадско-политичный деяч, член польского сената Александр Уласов.
3: Тут у гимназии у 1925 году наставником малования працевал Язев Дроздович. Выучился у этой гимназии и будучи белорусский письменник Максим Данг.
2: Так само у Радашковичах вельми активно працевало товариство белорусской школы.
3: 17 вересня 1939 года Александр Уласов с великой радостью сустракал Червоную армию. После этого съехал у Малодечна, где уоткавался на працу у одну из газет.
2: Працевал у Радашковичах еще один славный белорус. Бранислав Тарашкевич. В 1925 году Бранислав Тарашкевич стал старшиней белорусской селянской рабочей громады. На тот час это была самая массовая политическая организация на территории Заходней Беларуси.
3: В 1927 году организация официально была забороненная. Польская влада арештовала шмат ее чальцов, у тым лику и Бранислава Тарашкевича.
4: Покуль эта политика не затягнула, был надто веселый, энергичный, любил спевать, жартовные песни там пел, и надто такие, и спортом некие. Вот они, мама познакомилась с ним, тут 2 километра в бок Молодечна, невеликий такой фольварочек был у этого, где жил Уласов. Ну, вот там я не... Оттуда все белорусы приезжали. Там и ТБШ, и все это организации этого такое было. Ну, и вот мама там и познакомилась с ним. А после начали там... Я не... Мама так само поехала с маткой в Вильню. Ну, там... притягивались спотыкаться, ну и поженились. А я не венчались в Варшаве. Но Тарашкевич католик был, мама православная, и они брали шлюб у Варшаве в церкви. А после для равноваги приехали в Вильню, еще у святого Николая, там это ксёнц Адам Станкевич, и еще раз еще шлюп уже по католическому, там уже родня приехала его, были, а там только в Варшаве, только дядька вот Александр Уласов, мамин брат и матка мамина, и все, и они там, и на шлюбе были. Ну что там, он уже с коммунистами после связался. А откуда было белорусам гроши брать на деятельность? Литовцам из Америки присылали, а белорусам откуда? С Беларуси присылали. Як там вышли, верили ж, что так, меж иншим, он нелегально. Мама рассказывала, он один раз ездил нелегально в Москву. Ему вельми сподобалось. Что я к этого не ведаю, каким там годе это было. Все этого, какое житё и все этого, репрессии, все ж, конечно, як. Ну, шмат же вот приезжали и верили, что вот, так, так само эту роль отыграла.
1: Уздоуж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
4: Тут вот Арсен Лис приезжал до мамы. Там вот с Чернявским он приезжал, ну это Бергман приезжал из Варшавы. И она фактично, ей только первые дали, фактично дату смерти Тарашкевича. А она наш коммунистка была так сама, да из Польши, тут в архивах. А так тоже там некие даты давали. Маме так само, мама запит, ну, уже после смерти Сталина написала. Ну и там отказали, что от сердца чи нечто там такое помер. И зарегистрировано московским неким ЗАГСом это все. Так что вот так потрошку это еще до перебудовы, это у нас это уже обмярковывались, что вот так все загинули, мама говорит, я николи не дарую Сталину, что вот сколько там собрал все эти знакомых этих белорусских дзеячов, что все загинули.
2: А мы с вами развітваемся, сустрэнемся ўжо заўтра на савецкім баку ў горадзе Заслаўль.
1: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак. Правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё.

обмежованы ходы, сутыкнения и позерки, отрывать голод души, обмотанный утопией, усмехнусь о себе.

Турбент на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а я традиционно нагадаю вам про «Колодзён з барадой», программу, где гартаю сторонки музычного календаря, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день в самые разные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Арчи Белл, Глория Эстефан, а так само гурты Bee Gees, Sly and the Family Stone, The Jam, смысловые галлюцинации, Brainstorm, Fallout Boy, да и Tokyo Hotel. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский, программа «Коло Дён з барадой». Запрашаю.

От российской атаки на Киев и в области загинула и потерпелая. Светлана Тихановская звернулася до школьников, студентов, наставников да и батьков с нагодой Дня ведов. Проект белорусского сховища радиоактивных отходов признали небеспечным. Про это и про иншее вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні, сьогодні 1 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Арчі Белл, Глорія Естефан, а так само гурти Bee Gees, Sly and the Family Stone, The Jam, смислові галюцинації, Brainstorm, Fallout Boy, The Tokyo Hotel. Долучайтеся. 1 вересня 1944-го народился Арчі Белл, американский спевак, удельник и один из основальников гурта Арчі Белл and the Drells. Самый великий хит коллектива – песня «Tighten Up», первое место в США у Hot 100 и ритм-блюзовом чарте Билборда у 68-м годе. Сингл с этой песней был сертификован как «золотый», бо был продаден у колькости свыше миллиона особников. Так само «Tighten Up» находится на 270-м месте списку 500 наивеликших песен всех часов по версии часописа Rolling Stone.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. 1 вересня 1955-го народился Брус Фокстон, британский музыка, спявак да композитор, наибольш вядомы у якасці бас-гитариста гурта The Jam. Гэты коллектив развалился на пику популярности у 82-м годе, выпустивши 6 коммерцийно-паспяховых и высокооцененных критикой студийных альбомов. 23 сингла The Jam уваходили у топ-40, 4 из них подымаліся на первое место. The Jam стояли ля вытока у мода драджэння у рамках новой хвали и выконвали жорсткий минималистский рок с элементами американского ритм-н-блюзу. Уплыв гэтага гурта прикметны у творчасти практично любой гитарной команды Британии 80-х-90-х годов от The Smiths до Blur и Oasis.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяне-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 1 вересня 1957-го народилася Глория Эстефан, латиноамериканская спевачка и автор песен, якая живе и працуе у США. Продавши свыше 100 миллионов своих записов и отримавши 5 узнагород Грэмми, Эстефан претендуя на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Это белорусская радиорация, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 1 верасня 1984-го народился Джозеф Марк Троман, ти просто Джо Троман, американский музыка, соло-гитарист гурта Fall Out Boy, навод один из основальников. 31 кастрычника 2008-го Fall Out Boy установили сусветный рекорд по колькости интервью за сутки 72, дякуючи чому трапили у книгу рекордов Гиннесса. Напевно, покуль гэта их наивеликшее досягнение.

0: Украинская гостепримальня демонструешь миновито батумские белорусы.
1: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация Групп.

0: не будет на белорусской литературе. Не будет, бо люди, ну, это простые люди, так званые, и они ненавидят всего, что белорусское. Это ж приклад, ну, хотя бы этой Гайнуки. Там ухвалили, как, ну, признать белорусскую мову как ровную польской мове. И чем это закончилось? Закончилось это выбухом ненависти до белорусской мовы. Ну, то я себе подумал, что коли сами белорусы не хочут быть белорусами, ну, то лихо с вами, то я буду учекавиться, я уже старый, маю 72 года, я не маю часу учекавиться некими, ну, белорусскими диваками. Нет, то не. Концентруйся на белорусской культуре. Бо ведаю, что белорусская культура – это национальная культура. Национальная. Не якаясь там, абы якая, але национальная. А коли национальная, ну, то она вечная. И она не смертная. И варто, ну, присвятить этой культуре решту у життя, якое я маю, у культуры, не белорусам. Я теперь не цікавлюся белорусам, а цікавлюся на белорусской культуре, только культуре. Самое главное мета або сенс зводится до того, как неяк увести у европейскую культурную свідомость існування на белорусской культуре. Бо мы маем, как белорусы, как элита, маем часописы, шмат часописов, але гэта ёсць часописы как бы сами для себе. И мне подумалось одного года, это было 10 годов тому назад, мне подумалось, что нема часописа, які мог бы свідчить про экспансию белорусской культуры у свет. Экспансию. И в 2000 году я выдал первый анализ «Annus Alborotenicus» и выдал первый выпуск «Аннуса» накладом 150 экземпляров. Сдавалось мне, что шмат. А в минулом году я выдал «Аннус» накладом 350 экземпляров. Цікавасць до белорусской культуры у Европе расте. И то хутка.
1: Жаль, что уже прожитое. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
0: Шмат што будзе, бо штогод на Тыялёзе бывае не менш, чым 10 выступоўцаў. Гэта не мае нейкі характар, ну, канферэнцыі. Гэта мае характар сяброўскай сустрэчы аўтараў. Бо пасля Тыялёзу мы штогод выдаем і друкуем том пад назваю «Год беларускі». Збор текстов цікавейших, які ми чуємо на черговому Тыялёзе. І гэта ёсць важнае, бо Тыялёз адбываецца з удзелам людзей з Европы, якія цікавяцца беларускай культурою, якія вывучаюць беларускую культуру, бо ідея, сэнс Тыялёзу полягає у розповсюдженні білоруської культури у Європі. Перш за все тому, що білоруська культура у Європі вельми мало відома. Є країни, скажімо, як я ведаю, ну, Австрія, Швейцарія, ці Нідерланди, де про білоруську культуру навіть і не чули. І треба щось робити, щоб ця наша культура була присутною у світі, щоб люди довідувалися. Ну і тому ми утримуємо принцип такий, що про білоруську культуру хочемо, щоб говорили нам чужеземці, обов'язково чужеземці. Не свої люди, бо свої люди і так цю культуру більше не відають. А нам залежить на уділі чужеземців акурат. Ведуча тема у гэты раз буде відносини білорусько-венгерське, як не дивно. Назва Білорусь походить від мадзяру, від венгру. Что яны нам упершыню гэту назву парысвоілі. Ну, давно яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андегавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказаецца, быў надта вялікі, ну, аб чым мы нават і не падазравалі, правда, што нешта такое было. Ну, будуць яшчэ тэмы і іншыя.
2: Суправаджаць сёлетні беларускі трыялог будзе выстаўка Віктара Кабаца, таксама канцэрт Віктара Шалкевіча.
0: Віктар Шалкевіч ўжо раз тут быў, надта ўсіх зацікавіў. Гэта ў беларускай культуры Шалкевіч ёсць великая редкость, это есть соправдный бард. О, а Виктор Кабац с Гайноким мастак, у его тематика куропаты. Ну, куропаты – это назва урочища каля Минска, навет уже у межах Минска теперешнего, где в довоенный час советы расстреливали людей. Множество там расстрелянных. Ёсць нават меркаванне гісторыкаў, што каля 200 тысяч, ну, чалавек. Гэта свайго роду як бы наш каты.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой.

0: Гость рації.
1: І так само працюється далі наш ефір, коли Білоруської радіо рація. Зараз докладно 10 хвилин після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. Чергові політичні теми зараз з'являються у нашому ефірі. Ну і так само чергові гості, дисурозмовці. З нами зараз намісник старшині об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Добрий день, господар Павел.
2: Вітаю вас і всіх слухачів.
1: Кінець літа, початок вересня. Ну, принесли нам, скажу так, агульно візити Олександра Лукашенка у Росію черговий раз, розмови з Путіним. Я, ведаєте, рихтуючися до нашої розмови, думаю, дай-ка я провіру, кільки увогулі у цьому ході Олександр Лукашенко з Путіним зустрікався, а тут пропагандисти з ТАСС увогулі взяли і подлічили, що за апошнє 25 годов 146 разов Александр Лукашенко ездил у Россию. Вот просто первый материал, я мне выдали, 146 разов за 25 годов визита Александра Лукашенко у Россию. Этим разом 6 разов сустракались у этом годе 2026-м. Опошняя сустреча сегодня литерально. Саммит ШОСа проходит, але напередине так само отбылись 28 числа гэтыя сустрэчы, і казаў між іншым Александр Лукашэнка, што прымусіла іх сустрэцца дынаміка міжнародных адносін. Гэта такая вось цытата. Сустракаліся яны ў Новаагарова. Інфармацыі небагата афіцыйных, але вось як вы бачыце, якія праблемы зараз могуць быць паміж Пуціным і Александрам Лукашэнка?
2: Реагуйте на вашу информацию. Я хотел бы, конечно, пожелать, как коли у нас в Беларуси будет соправды президент, обранный демократичным шляхом, чтобы 146 встреч было. Хотя, конечно, демократичный президент не будет столько часу при владе. Але таких встреч было как мага больше, например, с канцлером Германии, ти с президентом Франции, ти с президентом и премьером Польши и так далее. Ну, але коли мы кажем про этот визит Лукашенко, ну, по-перше, ситуация узрастания напруживания. И я скажу щиро, она так само на пружывая, тому что и после Валдая, там сустреча была должиной, бодай же, два дни, и после сустречи в Москве, и они размовляли, ну, минимум 9-10 годин, Лукашенко вернулся поздно у ночи, а подлет самолета там с Москвы одна година, то мы не маем с вами информации об том, про что они размовляли, соправды, и про что они домовились. Навод, коли для пропаганды они могли бы створить такую легенду, что, например, домовились о повеличении поставок нафты, ти продажи белорусской продукции на российском рынку. Что с тем придумали? Але фактично у эфирах тишиня. И после Валдая, и после Москвы. И это означает одну выснову. Выснова размова шла про войну. Про то, яким чином Беларусь будет далей задейничана у интересах Российской Федерации, у продолжения агрессии супроть Украины. И ситуация соправды узрастания напруживания. Мы бачим с вами, что кажут соседние лидеры, например, премьер-министр Польши фактично у пятницу обозначил, что узрастают

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Далі так само працюється наш ефір. Коли ми хочемо впливати на Лукашенко, то треба активно використовувати речі, яких він боїться міняти санкції. Так каже наш наступний суразмовця. Разом з тим повинні ввестися паралельні перемови на тему війни, визволення політв'язню до білоруської будучині. Так каже, були призняволені поплічник Миколай Саркевич, активіст Центра громадських ініціатив «Наш дом» Сергій Спариш.
2: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
3: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом? Усмотрение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
2: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два составных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
3: И как менавіта гэты знешнеполітычныя працэсы, рашэнні бягучага лета ці ўжо мінулага паўплывалі на сітуацыю ўнутры самой Беларусі?
2: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимает один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное – это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
3: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
2: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войне. Ну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обосноваться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
3: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
2: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
1: Олег Смакаш, Сергей Спариш. Выигрывание экономического тиска и санкционных инструментов будет вызначать дальше внутреннюю повестку Украины, когда осенью так само черговая хваля вызволения политв'язню застается выником складанных непубличных процессов помеж Минском да международными партнерами.

0: день с грацией.
1: Доктор Александр Гладен по угодине за свет до 19 Беларуси до 18 Польши. Цікаво, что там будет уночи в нашем помежном регионе. Местами, например, как на Белосточчине, с большего распогодится уночи, а дожди вероятность есть, хотя трошечки меньше, чем стих это зараз. Сдается, у центральной Беларуси, Калямянску, дожди на Варенице, у себя туда и пошли, да там сконцентрировались. Температура по ветру зараз, плюс 17 у Лиди, да и Гарудни, 17 у Белостоку, да и Волка. Выску 18 зараз у Хайноте, 21 у Берести, у Кубрине, 21 у Пинску. У нас чекаем плюс 12-14, хмарно ды с прояснениями без істотных опадков. Поднем заходний ветер, местами порывы мощнейшие, на воды 15-20 метров за секунду. Атмосферный тиск зараз вельми близкие нормы, але по крысе поступово будет повышаться. За утро другого вересня умовы на дворья вызначить неустойливые поветренные массы. Побочно с прояснениями. Чекаются краткочасовые дожди местами и навальницы, але повинно их быть трошки меньше. Ветер заходний, умеренный, местами порывистый. Температура по ветру за утро максимальная в день от плюс 17 до плюс 23 местами на полдня. Атмосферный тиск поступово, але вельми марудно будет повышаться.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 2 вересня, середа. Белостоцкий осяродок культуры запрашивает на открытие выставы Магдалена Рубі «Сцена свету и сустрэчу с мастачкой». Когда у 30-е годы минулого стагодзя мясцовости Старая Грибовщина, а позднее и Вершалин, з'явіліся у свядомості мясцовага насельніцтва, никто не мог себе уявить, что яны так глибоко упишутся у міфологію этого места. Лёс пророка Іллі и его последовников протягивает захаплять уявленне, служить крыніцей натхнення и стварае трывалыя сувязі с мясцовай гісторыяй и самобытнасцю. Міф, які вырошчваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падмуркам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 91-га года і як з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так и глядачы. Гэта яркий, бескомпромиссный и последовательный портрет, як и пьесы у постановцы Петра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супрасі. На выставе прадстаўленыя некалькі десятков фотоздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супрасі і Беластоку. Вернісаж фотовыставы Магдалены Рыбі «Сцена свету» пачнецца 18:30 у фойе кінатэатру «Форум» у Белостоку. А 19 године у музычной кавярні «Фама» пачнецца сустрэча з мастачкай. Галерея мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Белостоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Белостоку, можам паглядзець выставу «Эве Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляш.

0: Get over it!
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Ирок самого этого турок проведения вам передаю. Сустракаем разом вечер. Зараз кольки с информацией из Украины. Ну а там штодённость поветренная тревога гучить фактично бесперапынно, тому немагчыма целый день спускаться у бомбасховища. Ситуация ускладнилась тем, что ворог бьет не только по энергетице, але и про инфраструктура усёй, каже белоруска Евгения Федорец.
4: Просыпаемся, засыпаем под тревогу. Тревога практически не прекращается. Иногда интервал между ними составляет 2-3 минуты. Физически постоянно прятаться при тревоге – это невозможно. Можно просто уйти жить под землю тогда. Мы уже к этому привыкли, поэтому просто не обращаем внимания и стараемся подписанными быть намного сразу групп в Телеграме, которые сообщают, в какой район конкретно летит. Если мы понимаем, что где-то в нашу сторону что-то летит, тогда уже, да, идем куда-то в укрытие.
5: Какая ситуация с обстрелами в вашем городе зараз? Что изменилось в повозинах людей за последние тыдни?
4: Ну, сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет. Но опять же проблема в том, что они бьют еще и по почте, поэтому у нас очень тяжело с логистикой, с доставкой некоторых товаров, продуктов. В магазинах пустеют полки. Это не прям критично. Я думаю, что как-то все восстановится, наладится. Просто мы себе в основном начали ограничивать в чем-то.
5: До чего у побыти пришлось адаптоваться зараз наибольш? Чи включалось светло, чи были проблемы с водой, с увязью?
4: Нет, я думаю, за 4 года полномасштабной войны все работники и этих структур, и водоканалов, и света уже адаптировались к своей работе, уже все поломки устраняются как можно быстрее, и если даже у нас попадают где-то в подстанцию, то света не бывает, час максимум. И сейчас у нас практически на всех электростанциях установлены защитные сетки, которые тоже помогают защитить, чтобы не было перебоев. С водой то же самое. Стараются чинить как можно быстрее. Это, по крайней мере, в городе. Ситуация в селах, конечно, потяжелее, потому что до туда невозможно доехать. Пока экстренные службы едут спасать тех, кто живет в селе рядом с городом, и их кареты, машины обстреливают, и они физически даже добраться не могут, не то что там что-то починить.
5: А что полохает вас больше за все? Это раптовные тревоги и ночные пролеты?
4: Честно говоря, я уже повторюсь, мы уже за 4 года привыкли к тому, что у нас тревога. И ночью частенько я даже не просыпаюсь, я ее не слышу, хотя она достаточно громко звучит. Да, от прилетов частенько, от взрывов просыпаемся, потому что никогда не знаешь, куда прилетит, и бьют ведь не по военным объектам, а просто по жилым домам, по магазинам. То есть, частенько это достаточно близко к дому.
5: Вы кажете про 4 года, а что вам помогает вытримливать это штодённое напружение?
4: Честно, я даже не знаю. Мне кажется, что сами люди, потому что когда началась война, мне кажется, все соседи, как-то все друзья больше сплотились, и когда у кого-то какая-то беда, просто звонят абсолютно все с любой помощью. Даже если это не связано с войной, а просто, тебе плохо или что такое, тут люди всегда готовы прийти на помощь и приложить все усилия для того, чтобы вместе решить какую-то проблему.
3: І тут руки нагадаємо, що масштабний воєнний конфлікт у центрі Європи протягується уже коля 4,5 років.
1: Радіо Рація.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Напередодні дня веда у беларускай медыапрасторы разгарылася спрэчка пра тое, як мусяць выглядаць дзеці, калі ходзяць у школу.
2: Нагодай сталі пасты ў трэц за апублікаванымі патрабаваннямі сярэдняй школы нумар 1 Баранавічаў і Жабінкі, а таксама першай гімназіі Брэста да знешняга выгляду і прычоскі вучняў.
1: Зыходзячы з гэтых патрабаванняў, хлопчыкам забараняецца рабіць яркія і экстравагантныя стрыжкі, фарбаваць валасы, брыць галаву пад нуль ці выбрываць на ёй узоры, а дзяўчынкам мець яркі макіяж і лак для пазногцяў, насіць буйную біжутэрыю і зноўку распушчаныя валасы.
2: У каментарах дыскусія. Адныя лічаць, што вучні мусяць быць падобныя да вучняў, іншыя, што адна справа акуратнасць, а іншая адмова ад любой індывідуальнасці.
1: А што думаюць на гэты конт настаўнікі? Тэлеканал Белсат пагутарыў з выкладчыцай матэматыкі Таццянай Крапіневіч.
3: Ну, во-первых, эти рекомендации были как раз-таки непосредственно уже перед 1 сентября, и это значит, что будут проверки, значит, детей будут проверять на, под эти стандарты. А во-второе, на мое мнение, больше резонанс – это то, что если бы было просто написано, дети должны быть опрятными. Это одна история. А когда предлагают конкретные картинки, образы, как ребенок должен выглядеть, для меня это как какой-то каталог внешности, да, чтобы дети соответствовали этому каталогу внешности. И, соответственно, это все и выкликало такой вот большой резонанс среди родителей. Я ни в коем случае не отменяю, что правила нужно отменить, их не должно быть, но правила должны быть разумными. Правило должно отвечать на вопрос, а какую проблему оно решает? Вопрос, какую проблему решает длина или цвет волос или форма прически. Конечно же, есть требования там, к безопасности, гигиене, санитарной нормы и так далее. Но когда мы диктуем ребенку, какой длины должны быть волосы, какой формы должен быть завиток, и это все должен учитель проверять, это, вспомним еще, что добавили сюда, моменты, когда он должен контролировать содержимое его портфеля, то, естественно, меньше времени остается на учебный процесс и меньше времени уделяется непосредственно образованию.
4: Больше бюрократы и утеблику увозят заполнение шитков, так, школьных, подробязных. Это спадарня Татьяна зроблена деля чего?
3: Я не вижу в этом какой-то такой сильной какой-то крамолы или чего-то для чего-то специально, ну, чтобы было под контролем, больше находились под контролем, чтобы самого все были унифицированы, чтобы меньше было проблем. Да? Если все выглядят одинаково, ходят одинаково, говорят то, что нужно, то и проблем меньше, и свобода мыслей меньше.
4: Але глядите, вот покритиковали батьки за эту инициативу Баранавичской школы, они выдалили эту информацию, позднее наши коллеги из портала «Зеркало» дозвонились до школы, они сказали: ну, ведаете, давайте не будем тут обмерковываться, мы трымляемся делового стилю, але коли ваш хлопчик прыйде там, ну, хотя б с некой такой оригинальной прической, мы там не будем никого, мауляв, отправлять до дому. Ну, то значит, все ж таки есть некий отворотная сувязь, все таки реагуют и чиновники, и наставники, и вот керавництво этих научальных установок на такую критику.
3: Конечно, реагируют. И здесь для меня, ну, мотив мы можем только догадываться, какой, конечно, это общественный резонанс, да, что такое выкликало общественный большой резонанс, это вся история, но интересно, что сама же школа ссылается на свои же правила 25-го года, где четко было написано, что нельзя там аксессуары, яркий цвет волос и так далее, и так далее, и там же в этих правилах написано, что должно учитываться, соблюдаться право на человеческое достоинство. Для меня здесь вопрос, если аккуратность, чистота, гигиена, это все хорошо и правильно, то когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и кто ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
4: А Министерство адукации неким чином регулирует вот правила причесок школьных, допустим?
3: В постановлениях, в законодательстве четко прописано опрятный, чистый вид. Но опрятный – это такое оценочное понятие. Когда мы уже говорим о том, что какой формы завиток, какой длины волосы, то это уже вмешательство в личность ребенка.
5: Ці можна гіпотетично уявить конфликты, коли уже мы так разбираем прически, коли на претензію наставнікаў альбо адміністрацыі школы, можа прыйсці сустрэчная прэтэнзія, таму што вось як рэакцыю вось на гэтае рэгуляванне прычосак я бачу ў блогераў беларускіх фотаздымкі саміх там дырэктарак, вот адміністрацыі, у которых на галаве, прабачце мне, чорці што творыцца. Вот гіпатэтычна хаця б можна будзе неяк.
3: Ну, конечно, то есть мы запрещаем детям, там же 11 класс, 10 класс. Я знаю историю, когда заставляли девочек идти в туалет смывать косметику. В то же самое время учителям никто это не запрещает делать. Правда же, это же администрация. Поэтому очевидно, что конфликты могут быть на этот пикет.
2: Настаўніца математыкі Таццяна Крапінєвіч прокоментовала патрабаванні школа до знешнего выгляду дзяцей.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Война в Украине. В Евразвязи не готовая до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать. Зворот Тихановской. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1651 день войны. Не глядяши на узмацнение российских обстрелов, в Европейском Союзе покуль не только не бачить нового росту миграции из Украины, але нават не разглядают такую махчимость. Про гэта на умовах анонимности поведомил Deutsche Welle европейский дипломат. Коли ситуация погоршится, то разбираться с ее уже будут по меры узникнения. По пошних даденных Евростата, на конец червеня в Евразвязе под часовой обороной знаходились 4 410 000 украинцев. За месяцах колькость выросла прикладно на 24 400. Тем часом просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практично спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызволено несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Паула Радь.
4: И зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупная сусветная финансовая и военная допомога Украине на гэтый момент уже перевысила 200 миллиардов доляров. Только краины Евразвязу в рамках мэтовых программ поставили больше за 1 000 000 артиллерийских снарядов. При этом внутренний оборонный бюджет самой Украины досягнул рекордных 4 400 000 000 000 гривня. День ведаў. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков. Она закликала молодых людей заховывать цікавнасць и шукать свой шлях, подякувала батькам за сумленные размовы с детьми дома и наставникам, которые под тиском идеологии протягивают учить детей думать.
5: Ведаю, что многие наставники хотели бы заниматься тем, для чего они колисти пришли в профессию. Давать детям веды, зауважать их здольности и учить думать и не бояться задавать питания. Але вместо этого режим потребует от вас идеологичных мероприемств и примушает выполнять чужую працу. Такую, например, ремонтировать класс або мець падлогі. І тым каштоўней, што нават у такіх умовах вы працягваеце заставацца сапраўднымі настаўнікамі.
3: Як і значыла Тихановская, адукацыя мусіць даваць дзіцяці свабоду думаць, а настаўніку свабоду вучыць. Паводле яйных словаў, прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месяцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4790 особ. Эти лишь называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 947 политических зняволенных станом на сегодня, из них 129 женщинов. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Такая заява прогучала на саміце Шанхайской организации супрацоўніцтва у Бішкеку. Саму организацию ён обвинаваць у празмерной марудности. Лукашенко звернул увагу, что удельники организации шмат разважают про ее особливый шанхайский дух и глобальное значение, але не переходят до реальных дзеянняў. На думку Лукашенко, удельники ШАС нават боятся открыто говорить про необходимость измену в адрозненне от яго. Белорусские футболисты выратовали жанчыну в Кыргызстане. Максим Высоцкий и Владимир Масловский разом с іншими футболистами кыргызского клубу ОШМУ допомогли выбраться с пожару жанчыне, якая про стан здоровья не могла самостоятельно покинуть кватеру. Футболисты вертались с тренировки на базу, коли зауважили огонь в соседнем доме. Еще до приезда ратавальников гульцы допомогли кабете покинуть охопленный огнем дом, после чего передали медикам хуткой допомоги. Высоцкий 31-годовый брамник выступал у тым ліку за Барановича, Масловский 25-годовы паўабаронца, які раней гуляў за Смаргонь. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаюцца невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановные. Сёння 1 верасня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень восені таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем баіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Survivor ўжо сваёй бессмяротнай рэччу Eye of the Tiger гучыць у нашым эфіры. Далей нас чакаюць Крамбамбуля, Cardigans, Джей Морс, Мьюз ды іншыя выканаўцы. Ровно посередине годины прогучить репортаж рации из архива нашего радио, а уже литерально про 10 хвилин я особисто расскажу вам парады диетологов, как не хотеть есть весь день, может комусь это. Придбается информация, заставайтесь с нами.

0: Белорусская радиорация. З нами не сгубиш правды.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка радиорация.
2: Программа «Уздовж поделенной Беларуси». Витаем вас. А мы зараз находимся у Радашковичах. Радашковичи у розный час належали Гаштольдам, Глебовичам, Агинским, Радивилам, королеве Бонисфорце. Подчас Помночной войны у 1808 годе тут был шведский король Карл XII. Про это сведчит шведская горка в Радашковичах и невеликая вёсочка Кальсберг. После 18 соковика 1921 года Радашковичи потрапили у склад межвоенной Польши.
3: У 20-е годы 20-го стагодия у Радашковичах кипела божная белорусско-культурная и громадско-политичная жичо.
2: С 1922 по 1928, по некоторых звездках по 1929 год, тут прасовала белорусская гимназия имя Франциска Скорины. Ее засновальником был белорусский громадско-политичный деяч, член польского сената Александр Уласов.
3: Тут у гимназии у 1925 году наставником малавания працевал Язеп Дроздович. Вучился у этой гимназии и будучи белорусский письменник Максим Данк.
2: Так само у Радашковичах вельми активно працевало товариство белорусской школы.
3: 17 вересня 1939 года Александр Уласов с великой радостью сустракал Червоную армию. После этого съехал у Молодечна, где уоткавался на працу у одну из газет.
2: Працевал у Радашковичах еще один славный белорус. Бранислав Тарашкевич. В 1925 году Бранислав Тарашкевич стал старшиней белорусской селянской рабочей громады. На тот час это была самая массовая политическая организация на территории Заходней Беларуси.
3: В 1927 году организация официально была забороненная. Польская влада арестовала шмат ее чальцов, у тым лику и Бранислава Тарашкевича.
4: Пакуль гэта палітыка не зацягнула, бо надта вясёлы, энергічны, любіў спяваць, жартоўныя песні там пеў, і надта такі і спортам нейкі. Вот яны, мама пазнаёмілася з ім. Тут 2 кіламетры ў бок Маладэчна, невялікі такі фальварачык быў, этого, дзе жыў Уласаў. Ну, вот там яны, а туды все белорусы приезжали, там и ТБШ, и все это организации, этого такое было. Ну, и вот мама там и познакомилась с ним, а после почали там, яны, мама так само поехала с маткой у Вильню, ну, там притягивали спотыкаться, ну, и пожанились. А яны венчались в Варшаве. Но Тарашкевич католик был, мама православная, и они брали шлюб у Варшаве в церкви. А после для равноваги приехали в Вильню, еще у святого Николая, там это ксёнц Адам Станкевич, и еще раз еще шлюб уже по католическому, там уже родня приехала его, были, а там только в Варшаве, только дядька вот, Александр Уласов, мамин брат и матка, мамина и все, и они там, и на шлюбе были. Ну что там, он уже с коммунистами после связался. А откуда было белорусам гроши брать на деятельность? Литовцам из Америки присылали, а белорусам откуда? С Беларуси присылали. Як там вышли, верили ж, что так, меж иншим, он нелегально. Мама рассказывала, он один раз ездил нелегально в Москву. Ему вельми сподобалось. Что я к этого не ведаю, каким там годе это было. Все этого, какое житё и все этого, репрессии, все ж, конечно, як. Ну, шмат же вот приезжали и верили, что вот, так, так само эту роль отыграла.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
4: Тут вот Арсен Лис приезжал до мамы. Там вот с Чернявским он приезжал, ну это Бергман приезжал из Варшавы. И она фактично, ей только первые дали, фактично дату смерти Тарашкевича. А она наша коммунистка была так сама, да из Польши, тут в архивах. А так тоже там некие даты давали. Маме так само, мама запит, ну, уже после смерти Сталина написала. Ну и там отказали, что от сердца чи нечто там такое помер. И зарегистрировано московским неким ЗАГСом это все. Так что вот так потрошку это еще до перебудовы, это у нас это уже обмерковывались, что вот так все загинули, мама говорит. Я николи не дарую Сталину, что вот сколько там сябров, все эти знакомых этих белорусских дзеячов, что все загинули.
2: А мы с вами развітваемся, сустрэнемся ўжо заўтра на савецкім баку ў горадзе Заслаўль.
1: Гулячае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
0: Радыё
1: «Рацэ».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. В Евразвязи не готовая до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать. Заворот Тихановской. Лукашенко попрокнул Россию, Китай и Индию у безинициативности.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1651 день войны. Не глядя на узмацнение российских обстрелов, в Европейском Союзе покуль не только не бачить нового росту миграции из Украины, але навод не разглядают такую махчимость. Про это на умовах анонимности поведомил Deutsche Welle европейский дипломат. Коли ситуация погоршится, то разбираться с ее уже будут по мере узникнения. По пошних даденных Евростата, на конец червеня в Евразвязи под часовой обороной находились 4 410 000 украинцев. За месяцах колькость выросла прикладно на 24 400. Тем часом просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызволено несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Паула Радь.
4: Зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупная сусветная финансовая и военная допомога Украине на этот момент уже перевысила 200 миллиардов долларов. Только краины Евразвязу в рамках мэтовых программ поставили больше за 1 000 000 артиллерийских снарядов. При этом внутренний оборонный бюджет самой Украины досягнул рекордных 4 400 000 000 000 гривня. День ведов. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков. Она закликала молодых людей заховывать цікавность и шукать свой шлях, подякувала батькам за сумленные размовы с детьми дома и наставникам, якія под тиском идеологии протягивают учить детей думать.
5: Ведаю, что многие наставники хотели бы заниматься тем, для чего они колисти пришли в профессию. Давать детям веды, зауважать их здольности и учить думать и не бояться задавать питания. Але заместо этого режим потребует от вас идеологичных мероприемств и примушает выполнять чужую працу. Такую, например, ремонтовать класс або мець подлоги. І тим каштовні, що навіть у таких умовах ви протягуєте заставатися справжніми наставниками.
3: Як і зазначила Тихановська, адукація мусить давати дитяті свободу думати, а наставнику свободу вчити. Поводле їхніх слов, прийде час, коли білоруська школа знову буде місцем ведов, розвиття і свободи, а не страху і ідеології. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признанные политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4790 особ. Эта лишь называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 947 политических зняволенных станом на сегодня, из них 129 женщинов. Лукашенко попрокнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Такая заява прогучала на саммите Шанхайской организации супрацовництва у Бишкеку. Саму организацию он обвиновать у празмерной марудности. Лукашенко звернул увагу, что удельники организации шмат разважают про ее особливый шанхайский дух и глобальное значение, але не переходят до реальных деяний. На думку Лукашенко, удельники ШАС навод боятся открыто говорить про необходимость измену в отрознение от его. Белорусские футболисты выратовали женщину в Кыргызстане. Максим Высоцкий и Владимир Масловский разом с иншими футболистами кыргызского клуба ОШ-МУ допомогли выбраться с пожару женщине, якая про стан здоровья не могла самостоятельно покинуть кватеру. Футболисты вертались с тренировки на базу, коли зауважили огонь в соседнем доме. Еще до приезда ратовальников гульцы допомогли кабете покинуть охопленный огнем дом, после чего передали медикам хуткой допомоги. Высоцкий 31-годовый брамник выступал Паутом ліку за Барановича, Масловський 25-годовий паоборонця, який раніше гуляв за Смаргонь. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадів.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 16 до плюс 18 градусов, махчимы невеликие опадки в регионе. Ветер полднево-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла, чекается в облачное надворье, синоптики истотных опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс, чекаются невеликие дожди, атмосферный тиск будет крыху выше за норму. Напереди, шановные, вас чекаем музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра в середу 2 вересня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
6: Вітаю, шановныя, сёння 1 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Арчі Белл, Глорія Эстэфан, а таксама гурты Bee Gees, Sly and the Family Stone, The Jam, смысловыя галюцинацыі, Brainstorm, Fallout Boy ды Tokyo Hotel. Далучайцеся. 1 верасня 1944-го нарадзіўся Арчі Белл, амерыканскі спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Archie Bell and the Drells. Самы вялікі хіт калектыву – песня «Tighten Up», першае месца ў США ў Hot 100 і рытм-н-блюзавым чарце Білборда ў 68-м годзе. Сінгл з гэтай песняй быў сертыфікаваны як «Залаты», бо быў прададзены ў колькасці звыш мільёна асобнікаў. Таксама «Tighten Up» знаходзіцца на 270-м месцы спісу 500 найвялікшых песень усіх часоў по версии часопіса Rolling Stone.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. 1 вересня 1955-го народился Брус Фокстон, британский музыка, спявак да композитор, наибольш вядомы у якасці бас-гитариста гурта The Jam. Гэты коллектив развалился на пику популярности у 82-м годе, выпустивши 6 коммерцийно-паспяховых и высоко оцененных критикой студийных альбомов. 23 сингла The Jam уваходили у топ-40, 4 из них подымаліся на первое место. The Jam стояли ля вытока у мода драджэння у рамках новой хвали и выконвали жорсткий минималистский рок с элементами американского ритм-н-блюзу. Уплыв гэтага гурта прикметны у творчасти практично любой гитарной команды Британии 80-х-90-х годов от The Smiths до Blur и Oasis.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяне-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 1 вересня 1957-го народилася Глория Эстефан, латиноамериканская спевачка и автор песен, якая живе и працуе у США. Продавши свыше 100 миллионов своих записов и отримавши 5 узнагород Грэмми, Эстефан претендуя на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 1 верасня 1973-го нарадзіўся Сергей Бабунец, псевдоним Буба, российский музыка, лидер гурта «Смысловые галлюцинации», поэт ды продюсер. У 89-м годе Сергей засновал гэты гурт, який уже праз год был прыняты у Свердловский рок-клуб. Широкая аудитория доведалася про «Смысловые галлюцинации» у самым канцы 90-х годов. Гэта один з нямногіх коллективов, які мае прыкметы приналежности як до старога, так и до нового поколения рок-гуртов. Команда заўсёды балансавала на мяжы гітарнага і электроннага гучання.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Это белорусская радиорация, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 1 верасня 1984-го народился Джозеф Марк Троман, ти просто Джо Троман, американский музыка, соло-гитарист гурта Fall Out Boy, навод один из основальников. 31 кастрычника 2008-го Fall Out Boy установили сусветный рекорд по колькости интервью за сутки 72, дякуючи чому трапили у книгу рекордов Гиннесса. Напевно, покуль гэта их наивеликшее досягнение.

0: Look into the sun as a new day's
1: rise. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

святый Кузьма Демьян. Спуй нам свадебку вечную, долговечную. Дожди можуть, не размочуть. Ветры веють, не развеють. Солнце сушить, не рассушить. А люди судять,

0: są kobiety. Пистолеты.
1: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.